0: отрывочка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам. Так и земледелец, который трудится в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем разобраться».
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Папулов?
1: Сегодня замечательный день, и я хотел бы поделиться Божьим Словом. Мы проходим непростое время в нашем пути, в нашей вере. И вы знаете, это очень важно, чтобы мы вдохновляли друг друга, помогали друг другу. И если вера в нас слабеет, нужно укреплять веру. И об этом говорит нам апостол Павел. Давайте мы откроем Новый Завет, 2 Коринфянам, 13 главу, и я прочитаю 5 стих. И здесь апостол Павел говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Любой христианин, любой верующий человек проходит испытания в своей жизни. Мы можем посмотреть на героев Библии, которые достигали обетованной земли и достигали веры, которые получали обетование Божье в своей жизни благодаря вере. Также и мы достигнем очень многого, но для этого необходима вера. Для этого необходимо не опускать свои руки, продолжать верить, укрепляться и служить Господу. И если вы где-то ослабли, в Писании говорится: поднимите, подкрепите руки ваши, и мы вдохновляем также вас, чтобы вы верили, и вера ваша умножалась. Будьте благословенны, дорогие братья и сестры. Господь вас любит. Аминь.
2: Самое важное рядом. Свободное радио.

Делать открытие о самом себе очень занимательно, хотя и не всегда приятно. Недавно я понял, что очень привязан к вещам, которые меня окружают. Я-то думал, что уже перерос этот уровень и стал на путь духовного просвещения, а нет. Стоило лишиться привычных вещей и стабильности, как пришло ощущение, что кусок жизни откусили. Наверное, об этом и предупреждал нас Христос, призывая не собирать сокровищ на земле, где их могут забрать другие люди, обстоятельства или просто время. Настоящее, нетленное сокровище, которое и должно быть фундаментом жизни, где бы ты ни был, это вера в Бога и ожидание Царства Небесного. Пусть так будет и в вашей жизни. Тогда горьких разочарований будет меньше.

Зинаида Миркина. Он так просил всего лишь час быть рядом, не смыкая глаз. Всего лишь только час один быть с ним на глубине глубин. Глядеть туда, куда глядят его глаза, в кромешный ад, в такой огонь, в такую тьму, каких не вынесть одному. Он этой ночью приоткрыл впервые, сколько надо сил, чтоб солнцем встать из тьмы. И вот оттер со лба кровавый пот, в молчание посмотрел окрест и, встав с колен, пошел на крест.

0: стих дня.
1: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих.
0: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божие.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Рассуждая о Духе Святом, хочется отметить, что Дух Святой не абстрактная сила, а личность, которая утешает, наставляет и ведет каждого верующего. Он тот, кто делает Христа реальным в жизни христианина. Но зачастую человек имеет знание о наличии Бога, но не имеет личного отношения с Духом Святым. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих, сказано: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». В этом стихе мы видим, что, несомненно, будет тот, кто будет нас учить, напоминать. То есть речь о неких взаимоотношениях. Но вот интересные события разворачиваются в Самарии, где проповедует Филипп с чудесами, исцелениями, освобождениями от бесов. В то же время там находится еще один человек, который изумляет народ волхованием. И люди слушают его, принимая как великую силу Божию. Происходит некий баттл между Филиппом и Симоном. Подобная ситуация происходила с Моисеем и египетскими волхвами. В отличие от Симона, что он был изумлен этой силой и решил, что лучший способ – это купить эту силу. И далее мы видим, как тот же Филипп идет на юг по дороге из Иерусалима в Газу. Идет не потому, что он так захотел или у него там дела, но мы видим, что он движим тем, кто-то его направляет, говорит, кому подойти. И эта встреча Филиппа с Евнухом, она заканчивается тем, что на Евнуха сходит Дух Святый. Я бы сделал анализ этой истории. Она иллюстрирует взаимоотношения с личностью. Невозможно иметь отношения с тем, кого не существует. Отношения не купить за деньги. Реальные отношения, они всегда приводят к действиям. Если просто сказать, дружбу не купишь. Вера, что Иисус Христос – Сын Божий, и отношения с Духом Святым позволяют знакомить других людей с личностью, которые впоследствии будут иметь такие же собственные отношения. Можно передать знания о ком-либо, о чем-то, но реально дать то, что не имеешь, сам невозможно. Эта история иллюстрирует о реальных взаимоотношениях и действиях, то, что не воспроизвести в плоскости знаний. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Господь, ты мне так нужен.
1: История христианских гимнов. Придите к младенцу, верные с весельем. Это рождественский гимн, созданный изначально на латыни под именем «Adeste Fidelis». Известен он со второй половины XVIII века. Его старейшая рукопись датирована 1743 годом. Она была обнаружена во Франции в бумагах английского католика в изгнании Джона Фрэнсиса Уэйда. Раньше историки считали, что Уэйд, который работал писцом, скопировал в свою рукопись некий старый гимн неизвестного автора, возможно, самого святого Бонавентуры. Однако дальнейшие исследования привели к выводу, что Уэйд сам написал и слова, и музыку. Джон Фрэнсис Уэйд был англичанином, но жил во Франции, где была большая колония английских католиков. Когда изгнанные католики возвращались в Англию, они везли с собой гимн Уэйда. Гимн часто использовался во время богослужений в португальской часовне в Лондоне. Там его в 1786 году услышал герцог Лидский. Назвав эту мелодию португальским гимном, он разучил его с группой певцов, а затем под этим названием представил на концерте древней музыки. До сих пор это название сохраняется в некоторых сборниках. Перевод на английский сделал гимн популярным среди англикан. Этот гимн прочно вошел и в протестантское богослужение и переведен на все современные европейские языки.

0: little flame.
1: Евангелие от Матфея.
2: С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему:
3: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою».
2: Он же, обратившись, сказал Петру:
4: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
2: Тогда Иисус сказал ученикам Своим:
4: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его».
1: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Что принести я Господу могу, Царю царей, Создателю вселенной? Что для Него я в мире сберегу? И что отдам я в этой жизни бренной? И разве есть Его нужда во мне? Песчинки малой в вечном мироздании, пылинки, пролетающие во мгле, нужны ли Господу мои старания? Но мне Господь любовь свою открыл. Он за меня на крест взошел однажды и жизнь отдал, и душу искупил. Все ценно для Него во мне, все важно. Я вся Ему принадлежу теперь. Что утаю я для себя, что скрою? Души и сердца внутреннюю дверь отныне настежь для Христа открою. Ему вверяю жизнь свою вполне, и Господу все помыслы известны. Душа ликует радостью во мне, и льется свет любви Его чудесный.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Привет всем тем, кто присоединился к эфиру Свободного радио. И всем тем, кто с нами давно. Вам тоже, разумеется, здравствуйте. Здесь Наташа Романцова. Как вам утверждение, вещи, которые нам жаль выбросить, это хлам? Что не хватило духу выбросить нашим родителям, это уже винтаж. А что пожалели и не выбросили дедушки и бабушки, антиквариат? А у вас, друзья, есть какая-нибудь замечательная вещица из тех, коими пользовались еще ваши пра-пра? Есть такая вещь в вашем доме?
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Петр Мамонов. Никаких рецептов счастья не существует. Или можно сказать так. Каждый из нас знает, что нужно для того, чтобы быть счастливым. Счастье – это умение любить, прощать и терпеть. Счастье – это способность правильно работать своей головой. Нет человека, который этого бы не знал. Но знать мало. Иди-ка попробуй быть счастливым. Жизнь вообще интересна тем, что в ней нет готовых рецептов. Хотя все дорожки, по которым мы ходим, до нас были исхожены миллион раз.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал: «Чему подобно Царство Бога? С чем мне его сравнить? Вот горчичное зернышко. Его взял человек и посадил у себя в огороде, и оно выросло высотою с дерева, и птицы в его ветвях свили гнезда».
2: Новая музыка на свободном радио.

Лицемерие – модный порок. А все модные пороки сходят за добродетели. Мольер, французский писатель.

0: Псалом 30. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь ко мне каменную твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты – каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты – крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Я никогда не думал, что устройство современного мира настолько хрупкое. Оказалось, что крохотные вирусы или воля одного человека могут разрушить отлаженные производственные и маркетинговые цепочки, сделать бедными миллионы человек и моментально отменить то, что раньше десятилетиями считалось незыблемой нормой. Еще удивительнее для меня оказалось то, что люди готовы поверить во все, что угодно, лишь бы их комфортному существованию ничто не угрожало. Все мы стали невольными наблюдателями того, как в последние годы с легкостью переворачиваются основополагающие жизненные ценности. Как здорово, что у верующего человека есть что-то нерушимое. Это вера в Бога, Его милосердие и любовь к ближнему, которой Он учит нас. Мир штормит, но нам еще есть за что держаться. Так что держитесь крепче.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
0: Родители Элизабет Диркс отправили ее в монастырь Тединга неподалеку от голландского города Лира, когда она была еще совсем девочкой. Наверняка этим они желали ей только добра, но в конце концов это решение стоило ей жизни. В монастыре Элизабет научилась читать не только на родном голландском, но и на латыни, и стала изучать Библию. Когда ей было 12, Элизабет услышала о сожжении еретика за отказ принять таинство церкви и стала еще усерднее изучать Писание. Убедившись, что монашество не соответствует Библии, она решила бежать из монастыря. В этом ей помогла доярка, которая обменялась с ней одеждой. Элизабет нашла убежище в Лире, в доме анабаптистов, и вскоре стала активной служительницей и помощницей их лидера, Мена Симмонса. В январе 1549 года власти схватили Элизабет Диркс и потребовали выдать ее сообщников. Но Элизабет отказалась. «Нет, милорды, не настаивайте на этом. Спросите меня лучше о моей вере, и я с радостью отвечу вам», сказано в отчете о ее допросе. Отвечая на вопросы, Элизабет объясняла, что анабаптисты думают о вечере Господней и крещении, о церкви и священниках. А на вопрос, спасло ли ее крещение, ответила: «Нет, милорды, вся вода в море меня не спасет. Все мое спасение только во Христе, который повелел мне любить Господа, моего Бога и моего ближнего, как саму себя». Большинство ее ответов были цитатами из Библии. Чтобы заставить Элизабет рассказать о других анабаптистах, ее подвергли жестоким пыткам, которые мы не будем описывать. Скажем только, что Элизабет теряла сознание от боли, и ее сочли мертвой. Но даже испытывая невероятные страдания, она так и не выдала собратьев менонитов. И, как повествует «Зеркало мучеников», сам Господь взял на себя ее боль. Не добившись нужной информации, мучители вынесли Элизабет смертный приговор. В этот день, 27 мая 1549 года, Элизабет Диркс, связанную по рукам и ногам, утопили в мешке. Стенограмма ее допроса свидетельствует о невероятном мужестве, кротости и вере этой первой менонитской диаконисы.
2: След в истории.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если у тебя уже есть одно служение в церкви, то сиди и помалкивай. Запомни принцип: один человек – одно служение. Не допускай путаницы.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Олег Черный из города Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В свое время Христос помог мне преодолеть те трудности, подростковые трудности. Благодаря этому моя жизнь в правильном русле. То есть я не спился, как другие мои друзья, не снаркоманился, потому что в небольшом поселке, где 400 человек, это происходит сплошь и рядом.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогает теперь немножко с другой точки зрения. То есть я теперь собираю дивиденды. То есть если я раньше вкладывался в веру, если можно так сказать, да, сейчас я собираю дивиденды. Почему? Потому что то, что я сеял раньше, я теперь собираю плоды. Это и в семейной жизни, и в работе, и в общении с друзьями, в том числе и с неверующими друзьями, которые раньше, в меня плевались и говорили, что я сумасшедший.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Вообще мне нравится книга «Римлянам». Я считаю, что это достаточно сильная книга, и я бы не стал бы выделять какой-то один отрывок, но первые три главы я бы советовал всем прочитать.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода – это тоже ограничение. Свобода – это четкие правила, которые тебе позволяют, сдерживают, и для тебя это не становится какой-то обязанностью, это становится добровольным, это становится закономерным, и ты чувствуешь себя свободным прежде всего внутри, потому что правила тебе четко дают понять, куда ты движешься. Когда ты видишь путь, когда ты видишь, к чему ты стремишься, это твоя свобода.
3: Надежда есть всегда.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Без притворства. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 3 глава, 10 стих. Иудея была свидетелем разрушения Северного царства Израиля, когда они отвернулись от Бога и начали поклоняться идолам. И хотя царь Иосия начал духовную реформу, это не была полноценная реформа. Несмотря на то, что они стали религиозными внешне, внутри их сердца не изменились. Сегодня многие люди могут ходить в церковь, но только по особенным случаям или когда это удобно для них. Другие верно посещают церковь из привычки. Но даже когда они сидят на служении, их разум занят полем для гольфа или вопросом, куда сходить пообедать. Хотя их тело в церкви, их сердце находятся где-то в другом месте. Сегодня многие люди ограничиваются притворными взаимоотношениями с Богом. Иисус сказал церкви в Эфесе, что они потеряли свою первую любовь. Он сказал церкви в Лаодикии: «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Книга Откровения, 3 глава, 16 стих. Оцените свои взаимоотношения с Богом. Они горячие, холодные или теплые? Есть ли в вас тоже рвение для Бога, которое было однажды, или же чувства прошли, и теперь вы действуете, исходя из обязанностей и привычки? Ваше поклонение — искреннее восхищение или просто притворство? Если Святой Дух показал вам область, в которой есть притворство, то место, где вы позволили своему сердцу разделиться, то покайтесь и обновите ваше посвящение. Бог заслуживает вашего истинного поклонения. Он заслуживает все ваше сердце. Отец, дай нам чистое сердце, то, которое полностью посвящено Тебе. Верни нас в место благословений и в место, где мы можем быть благословением для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Это «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
2: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
3: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Дорогие волонтеры, я рада вас приветствовать в нашем центре. Благодарю за то, что вы откликнулись на нашу просьбу и приехали. Ну что, давайте знакомиться. Меня зовут Анна, я буду курировать вашу группу. Как я понимаю, все здесь присутствующие разделяют наши убеждения. И все же, прежде чем рассказать о ваших непосредственных обязанностях, я бы хотела остановиться на целях работы нашей организации. Наш центр помогает детям-беженцам из горячих точек адаптироваться в новой социально-культурной среде. Для этого мы проводим лагеря и выездные мероприятия, а также регулярные занятия в местных центрах, как этот. Кроме того, мы устраиваем для детей обеды и полники, дни рождения, праздники. В общем, что можем. Пожалуйста, выберите из списка секций ту, где бы вам, как бы вам казалось, ваше участие было бы наиболее эффективным. И подойдите к таблице, напишите свое имя в соответствующую графу. Если есть вопросы, подходите ко мне.
1: О, а я, наверное, выберу преподавание. Ты со мной?
2: Да не, я лучше инструктора спортзала.
3: Ой, девчонки, а давайте втроем на кухню запишемся.
1: Нет, я, наверное, лучше в библиотеку.
4: Анна,
1: мне
4: а можно вопрос?
0: Да, пожалуйста, как вас зовут?
4: Меня Макс.
0: Очень приятно, Макс. Спасибо за ваше участие в программе.
4: О, ну что вы, я рад возможности помочь в таком важном, благородном деле. В мире столько равнодушия. Остается все меньше людей, которые готовы по-настоящему сопереживать. Нам нужно объединиться, иначе этот мир погибнет. Мы с вами идем в верном направлении, и мы поможем всему миру.
0: А у вас, кажется, был ко мне какой-то вопрос?
4: Ну да, конечно. Знаете, мне пока трудно определиться с секцией. Я бы хотел для начала подробнее узнать о принципах работы, иметь, так сказать, представление концепции.
0: Что ж, приходите завтра на консультацию. Кроме того, руководители секции проводят ознакомительные семинары для новичков. Ну, как дела, Макс? Смогли определиться?
4: Пока в поиске, но семинары очень помогают. Я уже кое-что для себя наметил, ну и вообще познавательно.
0: Добрый день, Макс. Ну как? Перешли от поиска к деятельности?
4: Мне кажется, я уже близок. Не хватает чисто технической информации.
0: Вы уже больше недели у нас, а по-прежнему не работаете ни в одной секции. Чем вы занимаетесь все это время?
4: Я хожу, изучаю, присматриваюсь, но пока не найду ничего соответствующего моим способностям и интересам.
0: Знаете, мне кажется, что наш центр вряд ли сможет вам в этом помочь.
5: Писание говорит нам, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. И еще, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.
6: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.
1: Ощупают лодки,

0: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Рассуждая о Духе Святом, хочется отметить, что Дух Святой – не абстрактная сила, а личность, которая утешает, наставляет и ведет каждого верующего. Он тот, кто делает Христа реальным в жизни христианина. Но зачастую человек имеет знание о наличии Бога, но не имеет личного отношения с Духом Святым. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих, сказано: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». В этом стихе мы видим, что, несомненно, будет тот, кто будет нас учить, напоминать. То есть речь о неких взаимоотношениях. Но вот интересные события разворачиваются в Самарии, где проповедует Филипп с чудесами, исцелениями, освобождениями от бесов. В то же время там находится еще один человек, который изумляет народ волхованием. И люди слушают его, принимая как великую силу Божию. Происходит некий баттл между Филиппом и Симоном. Подобная ситуация происходила с Моисеем и египетскими волхвами. В отличие от Симона, что он был изумлен этой силой и решил, что лучший способ – это купить эту силу. И далее мы видим, как тот же Филипп идет на юг по дороге из Иерусалима в Газу. Идет не потому, что он так захотел или у него там дела, но мы видим, что он движим тем, кто-то его направляет, говорит, кому подойти. И эта встреча Филиппа с Евнухом, она заканчивается тем, что на Евнуха сходит Дух Святый. Я бы сделал анализ этой истории. Она иллюстрирует взаимоотношения с личностью. Невозможно иметь отношения с тем, кого не существует. Отношения не купить за деньги. Реальные отношения, они всегда приводят к действиям. Если просто сказать, дружбу не купишь. Вера, что Иисус Христос – Сын Божий, и отношения с Духом Святым позволяют знакомить других людей с личностью, которые впоследствии будут иметь такие же собственные отношения. Можно передать знания о ком-либо, о чем-то, но реально дать то, что не имеешь, сам невозможно. Эта история иллюстрирует о реальных взаимоотношениях и действиях, то, что не воспроизвести в плоскости знаний. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: В новый день со свободным радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: Вот верные слова, достойные быть принятыми. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, а я первый из них. И Бог потому сжалился надо мной, чтобы на мне, первейшем из грешников, Христос Иисус явил всю безграничность своего терпения и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в Него и обретет вечную жизнь. Царю вечности, бессмертному, незримому, единственному Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.

Привет, друзья! С вами Катя. Начиная с эпохи Просвещения, люди всегда старались отдавать предпочтение разуму. Ведь, как доказано наукой, именно благодаря ему мы познаем окружающий мир и движемся вперед на пути прогресса. Никто не отрицает важность разумных решений в жизни. Но принимая решение только головой, мы порой буквально застреваем в оценке прежнего опыта и перестаем понимать, что по-настоящему важно в жизни. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой», говорит нам Священное Писание. Надежда на Господа и стремление познать Его в каждом мгновении жизни даст верный ориентир и обязательно приведет к счастью знать Его. Давайте так и поступать.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал им такую притчу. «Посмотрите на смоковницу и остальные деревья. Когда они распускаются, вы, глядя на них, сами знаете, что уже близко лето. Так и вы, увидев, что это сбывается, знаете, что близко Царство Бога. Говорю вам, еще не пройдет это поколение, как все это сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. Так смотрите, не обременяйте себя разгулом, пьянством и житейскими заботами, чтобы день тот не застал вас врасплох. Как западня будет он для всех, кто живет на земле. Бодрствуйте все время, молитесь, чтобы хватило сил избежать всего того, что грядет, и предстать перед Сыном Человеческим».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Шут. Клоун. Самый большой весельчак в классе. Кто из нас не сможет вспомнить хотя бы одного из одноклассников, способных заставить весь класс грохнуть от смеха в самое неподходящее время? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Знаете, я полагаю, что управление образованием так планирует состав учащихся, чтобы в каждом классе оказался хотя бы один такой шут, и учителя тяжким трудом зарабатывали бы каждый рубль своей зарплаты. Этими искусными маленькими смутьянами обычно являются мальчики. Как правило, они плохо учатся, маленького роста, и все, что они делают, преследуют одну цель – рассмешить других. Родители и учителя, как правило, не ценят такое чувство юмора. И еще реже им приходит в голову мысль, что за лицедейством ребенка скрыта страшная мука собственной неполноценности. Смех – лишь прикрытие щемящего чувства одиночества и тоски. Вот почему так много известных комедийных актеров и актрис в детстве были несчастными людьми. Родители Джонатана Цинтерса развелись, когда ему было всего 7 лет, и он часто плакал навзрыд, оставаясь наедине с самим собой, потому что другие дети дразнили и обзывали его. Джоан Риверс постоянно шутит над своей невзрачной внешностью. Она говорит, что в детстве она была до такой степени безобразной, что отцу приходилось придумывать всякого рода трюки, чтобы заманить женихов. Эти актеры научились основам своего мастерства в детстве, когда юмор служил им защитой от детских страданий. Здесь сокрыт источник вдохновения и юмора школьного шута. Смеясь над всем, превращая все в шутку, он борется со своими сомнениями. Итак, если мы разберемся в мотивах подобного поведения, мы сможем помочь ребенку обрести душевный покой и смириться с необходимостью соблюдать дисциплину и тишину на уроке. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. Правильно.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Рассуждая о Духе Святом, хочется отметить, что Дух Святой не абстрактная сила, а личность, которая утешает, наставляет и ведет каждого верующего. Он тот, кто делает Христа реальным в жизни христианина. Но зачастую человек имеет знание о наличии Бога, но не имеет личного отношения с Духом Святым. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих, сказано: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». В этом стихе мы видим, что, несомненно, будет тот, кто будет нас учить, напоминать, то есть речь о неких взаимоотношениях. Но вот интересные события разворачиваются в Самарии, где проповедует Филипп с чудесами, исцелениями, освобождениями от бесов. В то же время там находится еще один человек, который изумляет народ волхованием. И люди слушают его, принимая как великую силу Божию. Происходит некий баттл между Филиппом и Симоном. Подобная ситуация происходила с Моисеем и египетскими волхвами. В отличие от Симона, что он был изумлен этой силой и решил, что лучший способ – это купить эту силу. И далее мы видим, как тот же Филипп идет на юг по дороге из Иерусалима в Газу. Идет не потому, что он так захотел или у него там дела, но мы видим, что он движим тем, кто-то его направляет, говорит, кому подойти. И эта встреча Филиппа с Евнухом, она заканчивается тем, что на Евнуха сходит Дух Святый. Я бы сделал анализ этой истории. Она иллюстрирует взаимоотношения с личностью. Невозможно иметь отношения с тем, кого не существует. Отношения не купить за деньги. Реальные отношения, они всегда приводят к действиям. Если просто сказать, дружбу не купишь. Вера, что Иисус Христос – Сын Божий, и отношения с Духом Святым позволяют знакомить других людей с личностью, которые впоследствии будут иметь такие же собственные отношения. Можно передать знания о ком-либо, о чем-то, но реально дать то, что не имеешь, сам невозможно. Эта история иллюстрирует о реальных взаимоотношениях и действиях, то, что не воспроизвести в плоскости знаний. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
2: Вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу. Ведь мы все тоже из их числа. Мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, и из-за этого нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева. Но Бог, богатый милостью, по великой своей любви, которую Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе со Христом. По доброте Его вы спасены».
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

139-й псалом. «Избавь меня, Господи, от злого человека. Сохрани меня от жестоких. Они замышляют зло в сердце, постоянно готовы к войне, изощряют свой язык, как змея. У них на губах яд гадюки. Сохрани меня, Господи, от рук нечестивых. Огради от жестоких, желающих поколебать мои стопы. Высокомерные спрятали силки для меня и петли, разложили сеть на дороге, расставили для меня западню. Я сказал Господу: Ты мой Бог. Услышь голос моих молений, Господи. Владыка, Господи, сила моего спасения. Ты прикрыл мою голову в день сражения. Не дай, Господи, желаемого нечестивому. Не дай успеха его злому замыслу, чтобы не возгордиться. Пусть головы окружающих меня покроют зло их собственных уст. Пусть падут на них горящие угли. Пусть будут они повержены в огонь, в глубокую пропасть, откуда не подняться им. Пусть не утвердится на земле злоязычный человек. Пусть зло преследует жестоких на погибель им. Я знаю, что Господь даст правосудие бедным и заступится за нищих. Поистине, праведные будут славить Твое имя, честные будут жить в Твоем присутствии».

В эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Господь, — говорит Филипп, — покажи нам Отца, и больше нам ничего не надо. Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, — отвечает Иисус. Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Ты не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Те слова, что я вам говорю, я не от себя говорю. Это Отец, который во мне, совершает свои дела. Верьте мне, я в Отце, и Отец мой во мне».

0: Родители Элизабет Диркс отправили ее в монастырь Тединга неподалеку от голландского города Лира, когда она была еще совсем девочкой. Наверняка этим они желали ей только добра, но в конце концов это решение стоило ей жизни. В монастыре Элизабет научилась читать не только на родном голландском, но и на латыни, и стала изучать Библию. Когда ей было 12, Элизабет услышала о сожжении еретика за отказ принять таинство церкви и стала еще усерднее изучать Писание. Убедившись, что монашество не соответствует Библии, она решила бежать из монастыря. В этом ей помогла доярка, которая обменялась с ней одеждой. Элизабет нашла убежище в Лире, в доме анабаптистов, и вскоре стала активной служительницей и помощницей их лидера, Мена Симмонса. В январе 1549 года власти схватили Элизабет Диркс и потребовали выдать ее сообщников. Но Элизабет отказалась. «Нет, милорды, не настаивайте на этом. Спросите меня лучше о моей вере, и я с радостью отвечу вам», сказано в отчете о ее допросе. Отвечая на вопросы, Элизабет объясняла, что анабаптисты думают о вечере Господней и крещении, о церкви и священниках. А на вопрос, спасло ли ее крещение, ответила: «Нет, милорды, вся вода в море меня не спасет. Все мое спасение только во Христе, который повелел мне любить Господа, моего Бога и моего ближнего, как саму себя». Большинство ее ответов были цитатами из Библии. Чтобы заставить Элизабет рассказать о других анабаптистах, ее подвергли жестоким пыткам, которые мы не будем описывать. Скажем только, что Элизабет теряла сознание от боли, и ее сочли мертвой. Но даже испытывая невероятные страдания, она так и не выдала собратьев менонитов. И, как повествует «Зеркало мучеников», сам Господь взял на себя ее боль. Не добившись нужной информации, мучители вынесли Элизабет смертный приговор. В этот день, 27 мая 1549 года, Элизабет Диркс, связанную по рукам и ногам, утопили в мешке. Стенограмма ее допроса свидетельствует о невероятном мужестве, кротости и вере этой первой менонитской диаконисы.
1: След в истории. Свободное радио.

святый, святый, святый. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Всем добра и света! Вы на Свободном радио. С вами Катя. Как порой тщательно мы скрываем то, что, как нам кажется, никогда не выйдет наружу. Но вот в Библии сказано, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Скрывай, не скрывай, а Богу все известно. Ему дадим отчет. Но хорошая новость в том, что нет такого греха, который Бог не мог бы простить. В покаянии – ключ к радости и свободе. Будьте свободны!
1: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Весенний теплый ветер снова коснулся ледяных равнин, стремясь проникнуть до глубин и оживить все к жизни новой. И стужу мертвую пронзая, весенний ветер, спутник грез, на крыльях весело принес весны лучистое лобзанье. Вновь пробуждается природа, звонят вокруг колокола, со светлой Пасхой жизнь пришла, врата отверзнув небосвода. Душа желает обновления, и сердце наполняют вновь надежда, радость и любовь, и Божий свет, и воскресенье.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: не гони, не гонишь ты так.
1: Не гоню я?
0: Не гонишь.
1: Что там по радио? Включи, а?
2: Друзья, обратим наше внимание на послание римлянам, 7 главу.
0: Ой, терпеть
2: начнем
0: не могу этих проповедников.
1: Да, оставь, я люблю иногда над ними поприкалываться.
2: Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю.
3: Прям как про меня.
0: Он сам понял, что сказал.
2: Желание делать добро есть, но это у меня не получается. И я не делаю добра, хотя и хочу, а зло, хотя и не хочу этого, делаю.
3: Господи, так это же про меня.
0: Я потише сделаю.
2: От этого смертоносного
0: тела. Послушаешь, так все вокруг грешники заядлые. Чушь, полно хороших людей.
1: Думаешь?
0: Да вот тебя взять, к примеру. Совсем неплохой человек.
1: Жаль, погромче сделать, что это парень там дальше?
2: Внешне мы пытаемся казаться хорошими, но там, глубоко в сердце, мы все знаем, что происходит постоянная борьба. Борьба за грехом. Но, друзья, у нас есть надежда.
0: Короче, я...
1: Погоди!
2: Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Друзья, ответ на нашу борьбу со грехом – примирение с Богом через Иисуса Христа.
0: Все, хватит с меня.
1: А, какое он сказал, это было послание?
0: Да римлянам каким-то.
1: Да, точно, римлянам.
0: Да что с тобой?
1: Ничего.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Петра.
2: Любимые мои, вот чего вы не должны забывать. Для Господа один день, что тысяча лет, и тысяча лет, что один день. Господь не медлит с обещанным, даже если некоторые считают это промедлением. Наоборот, Он очень терпелив к вам. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все раскаялись. А день Господа придет внезапно, словно вор. В тот день исчезнут с громовым раскатом небеса, разрушатся и сгорят небесные тела, и земля с ее делами будет признана виновной. И если все будет так разрушено, какими же должны быть вы, какой святой и преданной Богу должна быть ваша жизнь, раз вы с нетерпением и жаждой дожидаетесь дня пришествия Бога, когда небеса, охваченные пламенем, разрушатся и небесные тела расплавится в огне. Мы ждем, как Он нам обещал, новых небес и новой земли, где будет обитать праведность. Вот почему, любимые мои, в ожидании этого старайтесь быть чистыми и безупречными, чтобы оказаться в мире с Богом.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Факты.
1: В библейское время трапезы были очень простыми. Как такового завтрака не было вообще. В лучшем случае перекусывали по пути на поле. В середине дня обычно ели хлеб с оливками. Вечером подавали овощное пюре, а ложками служили куски хлеба, которые макали в общий котел. На большие праздники в горшок с овощами могли положить мясо. Ели, сидя на полу.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: «Жизнь в Божьей истории». Эрнеста Хемингуэя спросили, может ли он написать проникновенный рассказ из 5 слов. Вот что он написал в ответ. «Продаются детские ботинки. Не пользовались». Этот рассказ действительно производит сильное впечатление, потому что пробуждает игру воображения. Ботинки просто не понадобились здоровому ребенку. Или это была трагическая утрата, тот случай, когда особенно требовалось Божье утешение и его любовь. Хорошие рассказы пробуждают воображение. Неудивительно, что величайшая повесть всех времен зажигает в нас творческий огонь. В Божьей истории есть главный сюжет. Он создал мир, мы, человечество, впали в грех. Иисус пришел на землю, умер и воскрес, чтобы спасти нас от наших грехов. Сейчас мы ждем Его возвращения и восстановления всего творения. Теперь, когда мы знаем, что было и что будет, как нам жить? Если Иисус восстанавливает свое творение, освобождая его от последствий греха, то и нам нужно отвергнуть дела тьмы и облечься в оружие света. Это включает в себя победу над грехом и решение любить его и окружающих. Подробности того, как мы боремся вместе с Иисусом против зла, зависят от даров, которые мы получили, и нужд, с которыми сталкиваемся. Задействуем воображение и посмотрим вокруг. Будем искать страдающих и несчастных и под Божьим руководством распространять на них Его милость, любовь и утешение. Небесный Отец, пусть придет Царство Твое, и пусть оно утвердится во мне.
1: Свободное радио.

0: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих.
1: Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Рассуждая о Духе Святом, хочется отметить, что Дух Святой – не абстрактная сила, а личность, которая утешает, наставляет и ведет каждого верующего. Он тот, кто делает Христа реальным в жизни христианина. Но зачастую человек имеет знание о наличии Бога, но не имеет личного отношения с Духом Святым. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих, сказано: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». В этом стихе мы видим, что, несомненно, будет тот, кто будет нас учить, напоминать. То есть речь о неких взаимоотношениях. Но вот интересные события разворачиваются в Самарии, где проповедует Филипп с чудесами, исцелениями, освобождениями от бесов. В то же время там находится еще один человек, который изумляет народ волхованием. И люди слушают его, принимая как великую силу Божию. Происходит некий баттл между Филиппом и Симоном. Подобная ситуация происходила с Моисеем и египетскими волхвами. В отличие от Симона, что он был изумлен этой силой и решил, что лучший способ – это купить эту силу. И далее мы видим, как тот же Филипп идет на юг по дороге из Иерусалима в Газу. Идет не потому, что он так захотел или у него там дела, но мы видим, что он движен тем, кто-то его направляет, говорит, кому подойти. И эта встреча Филиппа с Евнухом, она заканчивается тем, что на Евнуха сходит Дух Святый. Я бы сделал анализ этой истории. Она иллюстрирует взаимоотношения с личностью. Невозможно иметь отношения с тем, кого не существует. Отношения не купить за деньги. Реальные отношения, они всегда приводят к действиям. Если просто сказать, дружбу не купишь. Вера, что Иисус Христос – Сын Божий, и отношения с Духом Святым позволяют знакомить других людей с личностью, которые впоследствии будут иметь такие же собственные отношения. Можно передать знания о ком-либо, о чем-то, но реально дать то, что не имеешь, сам невозможно. Эта история иллюстрирует о реальных взаимоотношениях и действиях, то, что не воспроизвести в плоскости знаний. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Когда сталкиваешься с какой-то большой проблемой, которая никак не желает решаться, легко пасть духом. Кажется, что Бог просто хранит молчание и никак не помогает выйти из создавшегося трудного положения. Бывает, что очень нужно получить ответ от Бога, а ответа все нет и нет. И тогда появляется искушение перестать следовать обычной духовной практике. Хочется перестать ходить в церковь, читать Библию, молиться. Но ведь все это лишь ухудшит ситуацию. В книге Иеремии Бог говорит: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Всем сердцем значит полностью, даже той ее частью, которая в данный момент страдает и совсем не хочет искать Бога. Он ждет нашей искренности, всего нашего сердца, и тогда Он обязательно ответит. Но нам нужно быть там, где пребывает Божья истина. Идти в церковь, слушать песни прославления, читать Библию, запоминать стихи из нее и обязательно говорить с Богом. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.

Если мы действительно хотим научиться любить, мы должны научиться прощать. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.

0: Золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих.
0: Глоток живой воды.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Псалом 70. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал и утешал меня. Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил».

Приветствую, свободные! Как поживаете? Справляетесь? Пусть то, что сегодня вас тревожит, уходит вместе с листьями календаря, остается где-то за спиной. И пусть сегодня начинается все самое хорошее. Вы, может быть, уже и не ждете, а оно начинается. Всем хорошего дня! Меня зовут Наташа Романцова.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

любовь не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас.

0: Завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Вот и настало время вновь приветствовать друг друга. Меня зовут Наташа Романцова. Рада вместе с вами быть на волнах свободного радио. И уж коль мы с вами оказались на одной волне, давайте дарить друг другу как минимум позитивные эмоции. Как ваш день, друзья, проходит? Вы сегодня уже впускали в свою память доброго дворника, чтобы убрал все обиды, разочарования, конфузы и недопонимания? Надо бы нам всем хорошенько убраться и дома во всех закоулочках, и в своем внутреннем мире убраться и проветрить. Осталось только определиться, с чего начинать – с дома или с внутреннего мира. Вот вы, например, вы с чего начнете?
1: «Делай, что должно». Свободное радио.

Воронкова Ольга. Человек не может жить без Бога. Человек без Бога — прах земной. Сколько бы ни шел в земной дороге,

0: Он без Бога духа не имеет, как животное проводит свои дни. Человек без Бога жить не может. Он не может мыслить, не любить. На земле он только лишь прохожий. Как без Бога в вечности прожить?
1: Свободное радио.

0: Но это стоит того, победа стоит того.
1: Добро пожаловать на наше ток-шоу «Великие люди». Сегодня у нас в гостях, не побоюсь сказать, самый выдающийся мыслитель и мудрец всех времен. Ну, вы, конечно, догадались, кто это. Правильно, совершенно верно. Я говорю о его величестве царе Соломоне. Сам Соломон сегодня наш.

0: нашей студии. Ваше Величество, спасибо, что согласились поучаствовать в нашей программе.
1: Вам спасибо.
0: Присаживайтесь. Насколько мне известно, скоро выходит в свет ваша новая книга.
1: Да, верно, выходит.
0: И как она будет называться?
1: Пока рабочее название «Екклезиаст».
0: Какое необычное название. Ваши предыдущие работы, притчи, песни, песней оставили меня под большим впечатлением. Так что я, поверьте, с нетерпением жду вашей новой книги.
1: Екклезиаст.
0: Екклезиаст, да. Но о ней мы потом чуть позже поговорим. А у меня есть длинный список вопросов царю Соломону как человеку. Вы знаете, я хотела бы начать с немного личного вопроса, который волнует многих наших слушателей. И меня тоже. Правда то, что у вас есть 700 жен?
1: Да, правда.
0: Слушайте, а это, наверное, здорово, когда у мужчины целых 700 жен.
1: Ну, я вам так скажу. Если я что-либо усвоил за прожитые годы, так это то, что удовольствие – это суета.
0: Суета?
1: Суета-суета. Оно ни к чему не приводит и никуда не ведет.
0: Но, погодите, вы, ваше величество, среди ваших жен самые красивые женщины мира.
1: Да, красота тоже суета. Она ни к чему не приводит, никуда не ведет.
0: Мама.
1: Что с вами?
0: Да как бы вам сказать, половина моих заготовленных вопросов касались как раз-таки ваших жен.
1: Суета. Все
0: хорошо. В таком случае. Есть еще вопрос. Поговорим давайте о вашей неимоверной популярности. Говорят, даже царица Савская пришла, чтобы послушать вашу мудрость. Скажите честно, каково это быть самым влиятельным человеком в мире?
1: Суета.
0: Понятно. Еще 10 вопросов коту под хвост. Ваше Величество, согласно библейским летописям, когда Господь спросил вас, чего вы хотите, вы ответили, что более всего хотите обрести мудрость.
1: Угу.
0: Скажите честно, а каково быть мудрейшим человеком на земле? А?
1: Как вам сказать? Всю жизнь я накапливал знания, но когда я умру, моя мудрость, она исчезнет, как дым от выгоревшего костра.
0: Ну что ж, вы благополучно уничтожили все заготовленные мной вопросы. Остается только поговорить о вашей новой книге.
1: Кстати, в этой книге я как раз и попытался сказать, что все, за что держится этот мир, суета.
0: Опять суета? Это что, главная тема вашей всей книги? Да, печально.
1: Почему уж печально?
0: Послушай, а вас так в этом мире вообще жить бессмысленно? Все суета ведь? В таком случае зачем жить?
1: Не скажите. Жить, чтобы искать Господа, исполнять Его волю. Вот что не суета. Жизнь, она... такая штука, пролетит, оглянуться не успеем, и однажды мы все предстанем пред его великим престолом. И нищий, и богатый, и глупый, и мудрый. Вот тогда всем нам и откроется, что суета, а что нет. Ну, спасибо за беседу. Я, пожалуй...
0: Погодите, вы уже уходите?
1: Да, извините, мне пора.
0: А как же, вы же не рассказали, вы же для того пришли, чтобы прорекламировать новую книгу свою. Кроме того, у нас есть еще эфирное время, у нас еще целых...
1: Если кто-то захочет прочитать мою книгу, можно, конечно. Время, но зачем? Все суета.
0: А золото?
1: Суета.
0: А серебро?

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Входите через узкие ворота, потому что широкие ворота погибели, и просторна дорога туда ведущая, и тех, кто идет по ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога, и мало тех, кто находит ее».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Не мешкайте. Приносите Богу все, что на вашем сердце. Он ведь и так об этом уже знает. Но не хочет, чтобы вы несли свою боль или радовались в одиночестве. Билли Грэм.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. There's a place with no more care. I can tell you how to get.

0: Свободное радио.
1: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: 100 нескучных историй. Собрание окончено. Еще в раннем детстве девочка потеряла обоих родителей. Тогда ее взяла к себе бабушка, устроив на втором этаже своего уютного деревянного дома. Но не успела девочка привыкнуть к новой жизни и обстановке, как однажды ночью случился пожар. Пытаясь спасти внучку, бабушка сама оказалась в огненной ловушке и погибла. Огонь же распространялся быстро, и скоро почти весь первый этаж был охвачен пламенем. Соседи вызвали пожарных, а сами беспомощно стояли неподалеку, не имея возможности войти в дом, поскольку огонь перекрыл вход. Девочка появилась в окне второго этажа, отчаянно зовя на помощь. Тем временем стало известно, что пожарные задерживаются, а значит, они могут не успеть спасти ребенка. Внезапно откуда-то появился мужчина с лестницей. Он приставил ее к стене дома, который уже начинал гореть, и взобрался по ней в единственное открытое окно второго этажа. Спустя минуту он появился в том же окне с девочкой на руках. Осторожно спустив ее на землю, мужчина отдал ее стоявшим внизу людям и исчез в ночи. Вскоре выяснилось, что у девочки не осталось больше живых родственников. По этому случаю, спустя несколько дней, в ратуше было назначено собрание, на котором должны были решить, кто возьмет к себе и воспитает девочку. Когда собрание началось, первой подняла руку заслуженная учительница города. «Я готова удочерить девочку. Думаю, мы с ней прекрасно поладим. К тому же, вы можете быть уверены, у меня она получит блестящее образование». С места поднялся фермер и заявил: «Образование – это хорошо, но что может быть лучше жизни на ферме? Свежий воздух и природа – лучшие лекарства для души и тела. Если мне позволят взять девчушку, то я вам обещаю, она не будет чахнуть в душной комнате. Уж я-то позабочусь, чтобы она всегда была бодра и здорова». Также и многие другие в собрании держали речь. Всем полюбилась девочка, и каждый доказывал, почему ей будет хорошо именно у него. Наконец встал самый богатый житель города и произнес: «Послушайте, что бы вы ни предлагали, а я могу дать девочке все, о чем вы говорили, и еще во 100 крат больше. У меня достаточно средств, чтобы обеспечить ее всем необходимым на годы вперед. Так что довольно споров. Неужели вы знаете кого-нибудь, кто позаботится о ней лучше?» Все это время, пока шло собрание, девочка сидела молча, безразлично наблюдая за говорящими. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» – вопросил председатель собрания. В этот момент из последних рядов стал пробираться мужчина. Он шел медленно, казалось, что ему больно двигаться. Выйдя вперед, он встал прямо перед девочкой и протянул к ней руки. Все ахнули, руки у него были страшно обожжены.
1: Это он спас меня!» — воскликнула девочка и, бросившись мужчине на шею, крепко обняла его, как в ту страшную ночь.
0: Уткнувшись лицом в его плечо, она заплакала. Затем вытерла слезы, посмотрела на мужчину и улыбнулась. Вопрос был решен. Всем в ратуше стало ясно, кто станет опекуном сиротки. Тот, кто был готов отдать за девочку жизнь, тот и позаботится о ней лучше всех.
2: «Что ж, собрание окончено», – возвестил председатель.
0: Судьба каждого из нас в чем-то похожа вот на судьбу этой девочки из истории. Ведь всем нам угрожал вечный огонь адского пламени. Ад – это неизбежная участь всех грешников. А кто из нас без греха? Но пришел на землю Спаситель, Христос. Он не смог равнодушно смотреть, как мы погибаем, и Он спас нас ценой Своей святой крови. Он принял на Себя вину человечества, и огонь адских мучений прочувствовал сполна вместо нас, вместо тебя и меня. На третий день Он воскрес, но вот раны от гвоздей так и остались на Его руках и ногах. Эти раны – доказательство Его любви к нам. Так кто же сможет любить нас больше Его? Кто позаботится о нас лучше, чем Он? Кто, как не он, достоин нашего доверия, почитания, любви? Давайте же уверуем в его любовь и ответим ему взаимностью. Бог, который не пожалел своего Сына Иисуса Христа, но отдал его за всех нас на смерть, разве не даст нам вместе со Христом и всего остального? Библия, Новый Завет, послание к римлянам.
3: Свети ярко. Свободное радио.

0: Родители Элизабет Диркс отправили ее в монастырь Тединга неподалеку от голландского города Лира, когда она была еще совсем девочкой. Наверняка этим они желали ей только добра, но в конце концов это решение стоило ей жизни. В монастыре Элизабет научилась читать не только на родном голландском, но и на латыни, и стала изучать Библию. Когда ей было 12, Элизабет услышала о сожжении еретика за отказ принять таинство церкви и стала еще усерднее изучать Писание. Убедившись, что монашество не соответствует Библии, она решила бежать из монастыря. В этом ей помогла доярка, которая обменялась с ней одеждой. Элизабет нашла убежище в Лире, в доме анабаптистов, и вскоре стала активной служительницей и помощницей их лидера, Мена Симмонса. В январе 1549 года власти схватили Элизабет Диркс и потребовали выдать ее сообщников. Но Элизабет отказалась. «Нет, милорды, не настаивайте на этом. Спросите меня лучше о моей вере, и я с радостью отвечу вам», сказано в отчете о ее допросе. Отвечая на вопросы, Элизабет объясняла, что анабаптисты думают о вечере Господней и крещении, о церкви и священниках. А на вопрос, спасло ли ее крещение, ответила: «Нет, милорды, вся вода в море меня не спасет. Все мое спасение только во Христе, который повелел мне любить Господа, моего Бога и моего ближнего, как саму себя». Большинство ее ответов были цитатами из Библии. Чтобы заставить Элизабет рассказать о других анабаптистах, ее подвергли жестоким пыткам, которые мы не будем описывать. Скажем только, что Элизабет теряла сознание от боли, и ее сочли мертвой. Но даже испытывая невероятные страдания, она так и не выдала собратьев менонитов. И, как повествует «Зеркало мучеников», сам Господь взял на себя ее боль. Не добившись нужной информации, мучители вынесли Элизабет смертный приговор. В этот день, 27 мая 1549 года, Элизабет Диркс, связанную по рукам и ногам, утопили в мешке. Стенограмма ее допроса свидетельствует о невероятном мужестве, кротости и вере этой первой менонитской диаконисы.
1: След в истории. Свободное радио. Настоящее твое.

0: Благодаря евангельской истории имя Иуда давно стало нарицательным. И такие Иуды, к сожалению, встречаются в жизни каждого. Кто-то принимает решение простить и постараться построить доверие заново, а кто-то не в силах сделать это и утрачивает отношения навсегда. У каждого своя ситуация и свой ресурс. Мы не будем никого судить. Но вот одно ясно точно. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы самим не стать предателем. Потому что убийцы любви и доверия точно не могут иметь близких отношений с Богом. Согласны?
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

выхода, но можно пройти насквозь. Главное понять, что мы не хозяева, а гость. Веди меня, моя душа, в моем сердце больше нет слов.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Макс Лукада. Слышали анекдот о человеке, который искал ключи под уличным фонарем? Его друг увидел это и стал помогать. Через пару минут он спросил: «Вспомни поточнее, где ты обронил свои ключи?» «Около дома», — ответил тот. «Около дома? Зачем же мы тогда ищем их здесь?» «Потому что здесь светлее». Вы никогда не найдете то, что ищете, пока не начнете искать в нужном месте. Если вы ищете ключи, идите туда, где вы их обронили. Если вы ищете истину и свое призвание, постарайтесь подняться над сводами. А если вы ищете во Вселенной что-то святое, вы ничего не найдете, сохраняя кругозор сверчка.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Без притворства. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 3 глава, 10 стих. Иудея была свидетелем разрушения Северного царства Израиля, когда они отвернулись от Бога и начали поклоняться идолам. И хотя царь Иосия начал духовную реформу, это не была полноценная реформа. Несмотря на то, что они стали религиозными внешне, внутри их сердца не изменились. Сегодня многие люди могут ходить в церковь, но только по особенным случаям или когда это удобно для них. Другие верно посещают церковь из привычки. Но даже когда они сидят на служении, их разум занят полем для гольфа или вопросом, куда сходить пообедать. Хотя их тело в церкви, их сердце находятся где-то в другом месте. Сегодня многие люди ограничиваются притворными взаимоотношениями с Богом. Иисус сказал церкви в Эфесе, что они потеряли свою первую любовь. Он сказал церкви в Лаодикии: «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Книга Откровения, 3 глава, 16 стих. Оцените свои взаимоотношения с Богом. Они горячие, холодные или теплые? Есть ли в вас тоже рвение для Бога, которое было однажды, или же чувства прошли, и теперь вы действуете, исходя из обязанностей и привычки? Ваше поклонение — искреннее восхищение или просто притворство? Если Святой Дух показал вам область, в которой есть притворство, то место, где вы позволили своему сердцу разделиться, то покайтесь и обновите ваше посвящение. Бог заслуживает вашего истинного поклонения. Он заслуживает все ваше сердце. Отец, дай нам чистое сердце, то, которое полностью посвящено Тебе. Верни нас в место благословений и в место, где мы можем быть благословением для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Жить.

Всем привет, друзья! С вами Музрец Свободного Андрей Стародубцев. В эпоху моей юности поп-музыку считали нетрушной. Ну, то есть неискренней, что-то вроде бизнеса, ничего личного. Вот, мол, рокеры или на худой конец рэперы — это еще что-то. Смысл, протест, послание, поэзия и все такое. А попса — это, ну, попса. Но вообще-то это клише едва ли можно навесить на всю популярную музыку. В далеком 2010 году я познакомился с удивительной девушкой, поэтессой и певицей. Я говорю про Лизу Лукашину. Благодаря участию родителей, людей творческих и деятельных, она сумела к своим 15 годам записать пару альбомов и издать пару сборников стихов. Но, несмотря на юный возраст и наивность ему присущую, лирика у нее была действительно трушная. А низкий, сочный и манкий голос вообще сбивал с толку. По этим песням не скажешь, что их пел, по сути, подросток. Кстати, сегодня у нас на радио можно услышать не только ее песни, но и стихи, исполненные автором. Сейчас с Лизой мы общаемся редко, тем более, что живет она теперь в далекой стране. Но общаемся всегда с теплом и воспоминаниями о прекрасных нулевых и десятых. И сегодня я приглашаю вас присоединиться к очередному путешествию во времени с песней Лизы «Ночь и день» с одноименного альбома 2011 года.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. И я расскажу вам о том, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, британский фильм 1987 года «Отходная молитва». Режиссер Майк Ходжес. В главной роли Микки Рурк. Мощная драма о раскаявшемся террористе. Один из лучших фильмов на тему покаяния. Боевик ирландской республиканской армии решает порвать с прошлым и в конце своей жизни принимает Христа. У Бога всегда есть прощение для кающегося грешника. Режиссер подчеркнул это символической сценой, в которой главный герой, сорвавшись в полете, в попытке спастись, повисает на распятии Христа. Фильм снят по одноименной книге Джека Хиггинса. Возрастная категория 18+. Фильм «Отходная молитва».
1: Свободное радио.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано? «Не нарушай супружескую верность». А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросит в гиену. И если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в гиене.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

0: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих.
1: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Рассуждая о Духе Святом, хочется отметить, что Дух Святой не абстрактная сила, а личность, которая утешает, наставляет и ведет каждого верующего. Он тот, кто делает Христа реальным в жизни христианина. Но зачастую человек имеет знание о наличии Бога, но не имеет личного отношения с Духом Святым. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих сказано: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». В этом стихе мы видим, что, несомненно, будет тот, кто будет нас учить, напоминать, то есть речь о неких взаимоотношениях. Но вот интересные события разворачиваются в Самарии, где проповедует Филипп с чудесами, исцелениями, освобождениями от бесов. В то же время там находится еще один человек, который изумляет народ волхованием. И люди слушают его, принимая как великую силу Божию. Происходит некий баттл между Филиппом и Симоном. Подобная ситуация происходила с Моисеем и египетскими волхвами. В отличие от Симона, что он был изумлен этой силой и решил, что лучший способ – это купить эту силу. И далее мы видим, как тот же Филипп идет на юг по дороге из Иерусалима в Газу. Идет не потому, что он так захотел или у него там дела, но мы видим, что он движим тем, кто-то его направляет, говорит, кому подойти. И эта встреча Филиппа с Евнухом, она заканчивается тем, что на Евнуха сходит Дух Святый. Я бы сделал анализ этой истории. Она иллюстрирует взаимоотношения с личностью. Невозможно иметь отношения с тем, кого не существует. Отношения не купить за деньги. Реальные отношения, они всегда приводят к действиям. Если просто сказать, дружбу не купишь. Вера, что Иисус Христос – Сын Божий, и отношения с Духом Святым позволяют знакомить других людей с личностью, которые впоследствии будут иметь такие же собственные отношения. Можно передать знания о ком-либо, о чем-то, но реально дать то, что не имеешь, сам невозможно. Эта история иллюстрирует о реальных взаимоотношениях и действиях, то, что не воспроизвести в плоскости знаний. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Время подумать.
1: Так как же нам отличить Божье «нет» от Божьего «подожди, еще не время»? Если честно, у меня нет универсального, четкого, внятного, конкретного ответа. Возможно, это всегда индивидуально. Возможно, отвечать на этот вопрос только вам и только в ваших взаимоотношениях с Богом. Я бывала в ситуациях жесткого самообмана, когда была уверена, что Бог требует от меня именно усилий, а на самом деле это просто была закрытая дверь. И мне казалось, что она вот-вот откроется, но нет, там были амбарные замки и сургутные печати. И да, это было больновато. Но я точно могу сказать, не кривя душой, что когда Бог говорит жесткое «нет», даже если сейчас очень больно, потом ты однозначно за это его поблагодаришь. Причем не с натянутой улыбкой, а от всего сердца. Ну а что касается Божьего «подожди, еще не время», наверное, ярчайшая иллюстрация – это Авраам, когда бездетному старику говорят, что потомков у него будет как звезд на небе. Согласитесь, та еще история. Бытие говорит вот как. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Ну а послание к римлянам добавляет. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Что такое вера и однокоренное доверие? Это когда ничего нельзя проверить, ничего нельзя потрогать. Вера – это когда, если идешь молиться о дожде, обязательно возьмешь с собой зонтик.
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

0: Здравствуй, Кузьминишна. Ты чего на службу не приходишь?
1: Здравствуй, батюшка. Да не хочу я на ваши службы ходить.
0: А что так?
1: Да знаю я тут одну бабку верующую. И молодца одного из вашей паствы знаю, тоже типа верующий. Знаю, я знаю, какие они верующие.
0: Христиане не безупречны. Ну да ладно, никто тебя насильно в храм не гонит. Я, кстати, гуся пришел у тебя купить.
1: О, так это вы правильно ко мне. Таких гусей, как у меня, ух, вы во всей округе не сыщете.
0: В самом деле?
1: А то, смотрите, какие жирненькие красавцы, сено подбор.
0: А вот тот в углу.
1: Какой?
0: Вон тот, тощий совсем, сколько стоит?
1: Да какой, без одной лапки который?
0: Ага.
1: Вон тот общипанный.
0: Ну да, сколько за такой?
1: Да на кой он вам? Какой с него толк-то?
0: Так сколько стоит-то?
1: Да хоть за даром забирайте. Так интересно, зачем он вам сдался-то?
0: Да тут меня одна мыслишка посетила. Хочу поездить с этим гусем по деревне и всем рассказывать, какие у Кузьминишны в этом году гуси знатные. Ну ты меня поняла, родная. Пойду я. А ты в храм-то все-таки приходи.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Когда Иисус кончил говорить, один фарисей пригласил его к себе на обед. Иисус вошел в дом и сел за стол. А фарисей, увидев, что Иисус не омылся перед едой, был очень удивлен. Но Господь сказал ему: «Вот вы, фарисеи, хотя и чистите снаружи свою чашу и блюдо, но внутри полны жадности и злобы. Глупцы! Разве не один Творец сотворил и то, что снаружи, и то, что внутри? Раздайте бедным содержимое чаши и блюда, и все у вас будет чистым. Горе вам, фарисеи! Вы платите десятину с мяты, руты и прочей зелени, а о справедливости и любви к Богу забыли. Вот что надо бы делать, и о другом не забывая. Горе вам, фарисеи! Вы любите сидеть на почетных местах в синагогах, чтобы вас почтительно приветствовали на площадях. Горе вам! Вы как могилы без могильного камня. Люди ходят по ним, не подозревая об этом». Тогда один из учителей закона возразил Иисусу: «Учитель, этими словами ты оскорбляешь и нас». Иисус сказал: «Горе и вам, учителя закона! Вы взваливаете на людей непосильную ношу, а сами и палец о палец не ударите, чтобы помочь им. Горе вам! Вы воздвигаете надгробия пророкам, а их убили ваши отцы. Вы тем подтверждаете, что одобряете дела своих отцов. Они убивали пророков, а вы ставите пророкам надгробие. Потому и изрекла Божья мудрость: я пошлю к ним пророков и вестников. Одних убьют они, других будут преследовать. И я взыщу с этого поколения за кровь всех пророков, пролитую от сотворения мира. От крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и святилищем. Да, говорю вам, этому поколению воздастся за все. Горе вам, учителя закона! Вы присвоили себе ключи от знаний и сами не вошли. И тех, кто хочет войти, не впустили».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: Притчи Соломона.
1: Умный человек скрывает знания, а сердце глупца разглашает глупость.
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Всем привет! А вы знали, что человеческое сердце совершает около 100 тысяч ударов в сутки? Неплохо для маленького мышечного мешочка. Давайте помнить, что вся наша жизнь действительно в руках Бога, и не зазнаваться. Всем добра!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Матфея.
1: Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал:
2: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
1: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
3: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог».
1: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Здравствуйте, вы позвонили в службу приема молитвенных заявок.
1: Помогите! Моя жена придет домой с минуты на минуту!
0: К сожалению, все линии заняты на текущий момент. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваша молитва очень важна для нас, и мы ответим на нее в порядке очереди.
1: Какая очередь? Быстрее!
0: Чтобы ваша молитва была отвечена как можно скорее, пожалуйста, выберите из следующего. Для получения информации по финансовым вопросам, нажмите цифру 1.
1: Жена! Жена!
0: По семейным вопросам нажмите номер 2.
1: Так.
0: По юридическим вопросам брака нажмите номер 1.
1: Нет, жена!
0: По проблемам во взаимоотношениях в браке.
1: Так.
2: Милый, я дома.
0: Если вы поссорились с супругом, нажмите 1.
1: Я только пытаюсь избежать ссоры.
2: Я надеюсь, ты не забыл, какой сегодня день.
1: Быстрее!
0: Если вы забыли о годовщине вашей...
1: Да!
3: Ну разве не чудесно, что у Бога нет автоответчика? Ты в любой момент можешь обратиться к Нему.
4: С любовью в сердце. Свободное радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Быть может, вы талантливый, умный, работали со знанием дела, успешно карабкались по карьерной лестнице, честно трудились, не халтурили, перерабатывали, а вас просто взяли и подсидели. Причем чей-то родственник, друг, брат, сват подмазал или просто оклеветал. Вас двинули, и ваш мир рухнул в один день. На этой земле подобное происходит на каждом шагу. Тот, кто вкладывает свою душу в работу, потеряет первое вместе со вторым. Пятая причина – результат труда. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни труда – скорби и огорчения, и даже ночью ум его не знает покоя. И это суета. 2.22.23. И самое интересное, какой итог всех стараний? Похожий вопрос он уже задавал в первой главе. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? 1.3. Здесь, во второй главе, этот вопрос предстает уже в более развернутой форме. 2.22. Итог – скорби, огорчения и беспокойства. Очень редко бывает так, чтобы работа не просто изнуряла, но и нравилась. И даже если сама она не так тяжела, то всегда найдутся сотрудники, чье божественное предназначение кажется трепать нервы остальным. Труд в падшем мире – это скорби, огорчения и беспокойства. Теперь жизнь привязана к работе. Куда бы мы ни пошли, что бы ни задумали, на нас надет ее ошейник и цепь, не позволяющие далеко отойти от будки. Вдруг захотелось повидать родителей, родных, друзей. Можете вот так просто взять и поехать? Большинство не может. Работа теперь занимает большую часть светового дня. Все подчиняется ее графику. Именно из-за нее мы вынуждены вставать утром раньше, чем хотели бы. И кого волнует, что там за окном? Жара или дикий холод? Изволь подняться. Именно из-за нее приходится возвращаться домой позже, чем хотелось бы. Ей мы отдаем лучшую часть суток. А семье остаются жалкие объедки времени и сил. И даже ночью, когда спим, не можем полностью расслабиться, потому что утром опять надо включаться в гонку. И всегда есть страх проспать, опоздать. Кроме того, мучают мысли, как свести концы с концами. Где добыть чуть больше денег? Где занять? Чем отдавать? И, кстати, далеко не все из нас могут позволить себе такую роскошь, как поболеть. О чем в основном говорят люди, встречаясь? О работе. Познакомились двое мужчин. Первое, что их интересует – где работаешь, кем? Особо наглые спросят, сколько получаешь. Для разнообразия еще могут поговорить о политике, ну а так-то в основном о работе. Есть немало тех, кто не просто хотят побольше работать, а буквально живут работой. Если для вас труд – нечто большее, чем возможность прокормиться, если вы самоопределяетесь через него, то вас ждут все вышеперечисленные разочарования Соломона. Его муки заслуженные, и ваши будут тоже. Любое благословение Божье, забежавшее вперед Творца, будет разочаровывать, а в какой-то момент вызывать даже ненависть. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? 2.22. Вопрос риторический, но все же ответим. Скорби, огорчения и беспокойство. Как не возненавидеть труд, если, вложив в него всего себя, в итоге остаешься ни с чем?

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Петр Мамонов. Блаженны нищие духом – это увидеть свою греховную немощь, что ты не можешь ничего. Вот в эту заповедь для нас, глупеньких, надо было бы добавить одно слово. Блаженны те, кто понял, что они нищие духом, что сами мы справиться с грехом не можем, что исцеляет благодать.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Родители Элизабет Диркс отправили ее в монастырь Тединга неподалеку от голландского города Лира, когда она была еще совсем девочкой. Наверняка этим они желали ей только добра, но в конце концов это решение стоило ей жизни. В монастыре Элизабет научилась читать не только на родном голландском, но и на латыни, и стала изучать Библию. Когда ей было 12, Элизабет услышала о сожжении еретика за отказ принять таинство церкви и стала еще усерднее изучать Писание. Убедившись, что монашество не соответствует Библии, она решила бежать из монастыря. В этом ей помогла доярка, которая обменялась с ней одеждой. Элизабет нашла убежище в Лире, в доме анабаптистов, и вскоре стала активной служительницей и помощницей их лидера, Мена Симмонса. В январе 1549 года власти схватили Элизабет Диркс и потребовали выдать ее сообщников. Но Элизабет отказалась. «Нет, милорды, не настаивайте на этом. Спросите меня лучше о моей вере, и я с радостью отвечу вам», сказано в отчете о ее допросе. Отвечая на вопросы, Элизабет объясняла, что анабаптисты думают о вечере Господней и крещении, о церкви и священниках. А на вопрос, спасло ли ее крещение, ответила: «Нет, милорды, вся вода в море меня не спасет. Все мое спасение только во Христе, который повелел мне любить Господа, моего Бога и моего ближнего, как саму себя». Большинство ее ответов были цитатами из Библии. Чтобы заставить Элизабет рассказать о других анабаптистах, ее подвергли жестоким пыткам, которые мы не будем описывать. Скажем только, что Элизабет теряла сознание от боли, и ее сочли мертвой. Но даже испытывая невероятные страдания, она так и не выдала собратьев менонитов. И, как повествует «Зеркало мучеников», сам Господь взял на себя ее боль. Не добившись нужной информации, мучители вынесли Элизабет смертный приговор. В этот день, 27 мая 1549 года, Элизабет Диркс, связанную по рукам и ногам, утопили в мешке. Стенограмма ее допроса свидетельствует о невероятном мужестве, кротости и вере этой первой менонитской диаконисы.
1: След в истории.

0: часть книги Евангелия от Матфея.
1: «Не всякий, кто говорит мне: «Господь, Господь», войдет в Царство Небес, а только тот, кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец. Многие будут говорить мне в тот день: «Господь, Господь, разве не во имя Твое мы проповедовали? Разве не именем Твоим изгоняли бесов? Разве не именем Твоим совершали множество чудес?» Но я им тогда отвечу: «Я никогда вас не знал. Уходите от меня, творящие зло».
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

Привет, друзья! Здесь Наташа Романцова. А какая у вас дата сегодня на календаре? А часы ваши какое время показывают? А знаете что? Не смотрите на даты, на часы не смотрите, в паспорт не заглядывайте и на весы не вставайте. В жизни и так достаточно поводов, чтобы вместо улыбки на лице поселилась грустинка. Долой все то, что портит настроение. Рада приветствовать вас на свободном.

наиболее авторитетных переводов Библии были сделаны на греческий язык. Это Септуагинта, перевод 70, и латынь, Вульгата, блаженного Иеронима, IV века.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша Кутепов, пастор церкви Часовой на Голгофе 3.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я верю в Христа, во-первых, потому что люблю его. Это как моя ответная любовь, как благодарность ему.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Во всем, то есть начиная в каких-то бытовых вещах и более таких глобальных, и в семье, и в бейсбольном служении, в церкви. То есть я не могу представить такого, что что-то я делаю без Бога. Если что-то делаю без Бога, то Господь мне бьет в колокол.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Любимый отрывок – это «Я ни на что не взираю, не дрожу своей жизнью, лишь бы совершить свое поприще».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Полная свобода. И когда приходится говорить в церкви об ограничениях, они есть ограничения, как родители делают ограничения своим детям, то я представляю это ограничение как перила, которое просто помогает мне по лестнице идти вперед, вверх.
3: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: Храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что хулят вашу добрую жизнь, которой вы живете, веруя во Христа, устыдились собственных слов. Ведь гораздо лучше страдать, если на то воля Божья, за то, что делаете добро, а не за то, что делаете зло. Потому что и Христос пострадал за грехи раз и навсегда, праведный за грешников, чтобы привести вас к Богу. Он был умерщвлен телесно, но духом возвращен к жизни. И в духе он отправился и проповедовал духом в темнице, что некогда отказались покориться Богу в те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде, только 8 душ. Это символ крещения, которое теперь спасает вас. Крещение — это не смывание грязи с тела, но обещание, данное чистой совестью Богу, спасающее вас воскресением Иисуса Христа. Взойдя на небо, он теперь пребывает по правую руку Бога, и ему покорились все ангелы власти и силы.

0: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих.
1: «Ты не один. Свободное радио».

0: чтения.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Рассуждая о Духе Святом, хочется отметить, что Дух Святой – не абстрактная сила, а личность, которая утешает, наставляет и ведет каждого верующего. Он тот, кто делает Христа реальным в жизни христианина. Но зачастую человек имеет знание о наличии Бога, но не имеет личного отношения с Духом Святым. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих, сказано: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». В этом стихе мы видим, что, несомненно, будет тот, кто будет нас учить, напоминать, то есть речь о неких взаимоотношениях. Но вот интересные события разворачиваются в Самарии, где проповедует Филипп с чудесами, исцелениями, освобождениями от бесов. В то же время там находится еще один человек, который изумляет народ волхованием. И люди слушают его, принимая как великую силу Божию. Происходит некий баттл между Филиппом и Симоном. Подобная ситуация происходила с Моисеем и египетскими волхвами. В отличие от Симона, что он был изумлен этой силой и решил, что лучший способ – это купить эту силу. И далее мы видим, как тот же Филипп идет на юг по дороге из Иерусалима в Газу. Идет не потому, что он так захотел или у него там дела, но мы видим, что он движим тем, кто-то его направляет, говорит, кому подойти. И эта встреча Филиппа с Евнухом, она заканчивается тем, что на Евнуха сходит Дух Святый. Я бы сделал анализ этой истории. Она иллюстрирует взаимоотношения с личностью. Невозможно иметь отношения с тем, кого не существует. Отношения не купить за деньги. Реальные отношения, они всегда приводят к действиям. Если просто сказать, дружбу не купишь. Вера, что Иисус Христос – Сын Божий, и отношения с Духом Святым позволяют знакомить других людей с личностью, которые впоследствии будут иметь такие же собственные отношения. Можно передать знания о ком-либо, о чем-то, но реально дать то, что не имеешь, сам невозможно. Эта история иллюстрирует о реальных взаимоотношениях и действиях, то, что не воспроизвести в плоскости знаний. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
2: На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения – наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Тот, кто любит меня, мое слово исполнит. И тогда мой Отец полюбит его, мы с ним вместе придем к нему и поселимся у него. Кто не любит меня, слов моих не исполняет. А то слово, что слышите вы, не мое, но Отца, который послал меня. Я сказал это вам еще, будучи с вами. Заступник же, Дух Святой, которого ради меня пошлет вам Отец, Он всему вас научит и напомнит все, о чем я сказал вам. Мир, говорю я вам на прощание. Я даю вам мой мир, но не тот мир, что люди дают, я даю вам. Прогоните тревоги из сердца и не страшитесь. Вы слышали, я вам сказал, ухожу, и сказал, я вернусь к вам. Если бы любили меня, вы были бы рады, что я ухожу к Отцу, ведь Отец мой больше меня. Я сказал все теперь, до того, как это случится, чтобы вы, когда это случится, поверили мне. Говорить с вами мне недолго осталось, уже близко властитель мира. Надо мной у него власти нет. Но мир должен узнать, что люблю я Отца. Вот почему я исполню все, что Он мне повелел.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Не думайте, что можно позволять вольность мыслям, чувствам, словам и движениям. Надо держать все на привязи и управлять собою.
2: Свободное радио.

0: Перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: На днях получил сообщение в зеленом мессенджере, а в нем два вопроса. Как твои дела? И еще один. Когда я был молодым, у меня были силы, в таких случаях я обычно начинал рассказывать о делах. Как вы поняли, рассказывать я люблю с подробностями и периодическими отвлечениями от главной линии сюжета. Кстати, сюжет – это совокупность действий и событий, в которых раскрывается основное содержание художественного произведения. Заскучали? Я и сам чуть-чуть вздремнул. Так вот, в какой-то момент я понял, что значит эти напряженные уголки губ, гипнотизирующий взгляд и сжимающиеся в кулаки руки. И перестал отвечать на вопрос «как дела», если его задали вместе с каким-нибудь другим. Рассудил я так. Если это действительно важно собеседнику, спросит еще раз. А если нет, то что его мучить-то? В конце концов, я живу в обществе вежливых людей и в самом занятом городе мира. Тут ведь все всегда спешат, даже когда некуда и незачем. Что уж, я и сам порой закатываю глаза, когда какой-нибудь тихоход замешкался с кошельком на кассе. В этот раз я тоже подробно ответил на второй вопрос. А про дела мой собеседник так и не переспросил.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Откуда берутся генетические заболевания и пороки? Часто в качестве аргумента против сотворения мира Богом приводится наличие у людей и животных различных генетических заболеваний и пороков. Если бы у Вселенной на самом деле существовал некий Создатель, то она была бы совершенной. Но мы забываем о себе, тех, кого Бог сделал своим соавтором, помощником в сотворении мира. Все пороки, болезни, изъяны – это реакция природы на меняющиеся условия. Поэтому мы не можем винить Бога в том, что развитие идет таким путем. Ведь именно мы его прокладываем. Начался он с грехопадения Адама, когда глобальная ошибка вкралась в мироздание и начала его разрушать. Мы можем отказаться от ответственности за первородный грех, при этом продолжая засорять землю, тратить понапрасну ее ресурсы. То, что Бог творец природы, не снимает ответственности с нас, кому она была поручена.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы хотите подчиниться закону? Тогда скажите мне, а понимаете ли вы, что говорит закон? Ведь там написано, что у Авраама было два сына, один от рабыни, а другой от свободной. Но сын рабыни родился, как все дети, а сын свободный — по обещанию Бога. Рассказ этот имеет иносказательный смысл. Две эти женщины означают два договора. Один — тот, что был установлен на горе Синай. Это Агарь, и ее дети рождаются для рабства. Агарь — гора Синай в Аравии, а также нынешний Иерусалим, который вместе с детьми своими в рабстве. А небесный Иерусалим свободен. Наша мать — это Он. Ведь это о Нем сказано в Писании. «Ликуй, бесплодная, бездетная, восклицай и веселись, не знавшая родовых мук. У покинутой будет больше детей, чем у замужней. И вы, братья, подобно Исааку, дети, рожденные по обещанию. Но как тогда родившийся от плотского союза преследовал родившегося от духа, так и теперь. Что же говорит Писание? Прогони рабыню с сыном, чтобы сын рабыни не наследовал вместе с сыном свободный. Так вот, братья, мы, дети, не рабыни, а свободны».
2: Свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Есть такая поговорка. Лучшее место, где человек может быть в воскресенье, это церковь. К сожалению, в наших нынешних реалиях физически это сделать могут далеко не все и не всегда. Но есть и хорошая новость. Церковь может преодолеть любые стены и преграды. Ведь, как говорили, она не в бревнах, а в ребрах. Подключайтесь к общению верующих онлайн. Не оставляйте собрания своего. Это можно сделать в любых условиях. И в этом всегда вам поможет Свободное радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: это жить.
1: Привет, это Катя. И сегодня я расскажу вам о главных археологических находках, которые были сделаны в последнее время. Уже несколько десятилетий ведутся раскопки в районе, который сейчас называется Кесария Приморская. Здесь царь Ирод построил полностью рукотворный порт прямо в открытом море. Его проект был реализован с использованием инновационного римского бетона, который быстро схватывался под водой. Кесария была административным центром римской провинции Иудея. Отсюда арестованного римлянами апостола Павла отправили в Рим. Кесария стала основным портом Палестины и часто упоминается в Новом Завете. Благодаря археологии мы больше узнаем о жизни в библейские времена. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами на Свободном радио.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто, зажегший светильник, не станет накрывать его горшком или ставить под кровать. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Ведь нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не станет известным и не выйдет наружу. Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у того и то, что, как ему кажется, есть у него, он отнимет.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Анастасия Петровна, какими судьбами?
1: Здрасте, я на минутку, просто хотела вам сказать...
0: Да вы проходите, проходите, я вам покажу мое последнее приобретение.
1: Ну, хорошо.
0: Вы у кого-нибудь видели такой домашний кинотеатр? Представляете, пришлось разобрать стену, чтобы внести его в комнату, представляете?
1: Ух, ничего себе.
0: Вы прикиньте, вот эту стену разбирали.
1: Да.
0: А как вам вот эти колоночки, а?
1: Ух ты, Ямаха.
0: Последний писк, такой! Ой, звук! Вы у кого-нибудь такие дома видели?
1: Да нет, вроде бы нет.
0: А вот смотрите, какой я себе эквалайзер купил. Я могу такие басы качать, смотрите.
1: Ой, какой молодец, здорово.
0: 800 баксов. Ну, был такой же за 600, только вот без вот этой вот кнопки.
1: А для чего она?
0: Так, что-то не помню. Ну, правда, красивая вещь.
1: Ну да, неплохая.
0: Ну, пойдемте во двор, чем мы стоим-то. Я вам покажу мою новую спутниковую тарелку.
1: Ой, извините, я тороплюсь. Я забежала, чтобы сказать, что у нас еще одно место осталось в христианской школе. Я подумала, может, вы захотите своего сына записать?
0: Ну, вы извините, я сейчас не могу себе это позволить. Может, в следующем году.
2: Правильно расставляете приоритеты?

От бессилия и отчаяния люди черствеют. Души их покрываются непробиваемыми панцирями. Рубен Давид Гонсалес Гальего. Советский писатель и журналист, парализованный с рождения.

0: Родители Элизабет Диркс отправили ее в монастырь Тединга неподалеку от голландского города Лира, когда она была еще совсем девочкой. Наверняка этим они желали ей только добра, но в конце концов это решение стоило ей жизни. В монастыре Элизабет научилась читать не только на родном голландском, но и на латыни, и стала изучать Библию. Когда ей было 12, Элизабет услышала о сожжении еретика за отказ принять таинство церкви и стала еще усерднее изучать Писание. Убедившись, что монашество не соответствует Библии, она решила бежать из монастыря. В этом ей помогла доярка, которая обменялась с ней одеждой. Элизабет нашла убежище в Лире, в доме анабаптистов, и вскоре стала активной служительницей и помощницей их лидера, Мена Симмонса. В январе 1549 года власти схватили Элизабет Диркс и потребовали выдать ее сообщников. Но Элизабет отказалась. «Нет, милорды, не настаивайте на этом. Спросите меня лучше о моей вере, и я с радостью отвечу вам», сказано в отчете о ее допросе. Отвечая на вопросы, Элизабет объясняла, что анабаптисты думают о вечере Господней и крещении, о церкви и священниках. А на вопрос, спасло ли ее крещение, ответила: «Нет, милорды, вся вода в море меня не спасет. Все мое спасение только во Христе, который повелел мне любить Господа, моего Бога и моего ближнего, как саму себя». Большинство ее ответов были цитатами из Библии. Чтобы заставить Элизабет рассказать о других анабаптистах, ее подвергли жестоким пыткам, которые мы не будем описывать. Скажем только, что Элизабет теряла сознание от боли, и ее сочли мертвой. Но даже испытывая невероятные страдания, она так и не выдала собратьев менонитов. И, как повествует «Зеркало мучеников», сам Господь взял на себя ее боль. Не добившись нужной информации, мучители вынесли Элизабет смертный приговор. В этот день, 27 мая 1549 года, Элизабет Диркс, связанную по рукам и ногам, утопили в мешке. Стенограмма ее допроса свидетельствует о невероятном мужестве, кротости и вере этой первой менонитской диаконисы.
1: След в истории. Слава Богу за все!

0: Дорогой, ты ждешь кого? Кого это занесло в 11:30?
1: Клевая хата у тебя, красотка. Мне здесь понравится.
0: Кто? Извините.
1: Кстати, где пульт от ящика?
0: Простите, по-моему, вы ошиблись адресом.
1: О, у вас даже кабельный есть. Порно по какому каналу?
0: Убирайтесь из нашей квартиры немедленно.
1: А вот. О.
0: Дорогой, иди сюда быстрее.
2: Жел, у нас есть еще лампочки, а то мне 100 ватка нужна, а на складовке только...
3: Опа. А это кто такой?
0: Понятия не имею. Зашел с улицы и уселся в кресло.
3: Прошу прощения, вы кто, уважаемый?
1: О, спасибо, братан! Обожаю ММ-дэнс, особенно красненький. Чё ты там пробурчал?
3: Я спрашиваю, кто вы?
1: Да злой, а злой меня зовут. Что-то красненьких очень мало тут у тебя.
3: Что вы делаете в нашей квартире?
1: Телек смотрю и ем ваш ММ-дэнс.
4: Куда это вы пошли, позвольте?
1: На кухню, куда же еще? ММ-дэнс и там у вас хранится. Правда, красотка?
0: Да.
4: Нет!
1: Нашел, ты смотри. Чё ты там пробурчал?
4: Да что это вы себе позволяете?
0: Да, что вы себе позволяете?
1: Извини, красавица, ты мне ящик заслоняешь. Присаживайся, чё стоишь?
0: Спасибо.
4: Не говори ему спасибо!
0: Ой, прости, он меня запутал. Заставь его уйти.
1: Слушай, пить хочешь?
4: Слушай, ты, если через 10 секунд отсюда не уберешься, я звоню в милицию. Понятно?
1: Я бы не советовал этого делать.
4: Обойдусь без советов.
1: Слушай, пить хочется. У тебя нет там колы в холодильнике или пепси?
0: Сейчас.
4: Куда ты пошла?
0: Он колы попросил? Ой, прости, он меня опять совсем запутал.
3: Бред какой-то. Все, звоню в милицию.
1: Я же сказал, вам будет стыдно. Они меня не увидят.
0: Не поняла.
3: Добрый вечер. Наряд вызовите,
1: ибо
3: пожалуйста, к нам в квартиру.
1: Наша брань не против плоти и крови.
3: А, хорошо, жду.
1: Но против духов злобы поднебесных.
0: Это ж... Из Библии, кажется.
3: Чего они там так долго?
0: Так вы что, на самом деле зло?
1: А ты, красавица, поумнее, чем некоторые.
3: Да-да, это я. Записывайте адрес.
0: Дорогой, погоди, не вызывай милицию. Они его не увидят.
3: А, подождите минутку. Что ты сказала?
0: Они не увидят его. Это зло.
3: А, сейчас. Погодите с адресом. Я сам попробую разобраться.
1: Похоже, в этом доме не я один красненький предпочитаю. Есть еще пачки.
3: Почему ты именно к нам приперся?
1: Смотрите, смотрите, сейчас он ему голову оторвет.
3: Дорогая, где наша Библия?
0: Не знаю, я ее давно не видела.
1: Ну вот, а вы еще спрашиваете, что это я именно к вам приперся?
3: Слушай, ты, по крайней мере, у нас Библия в доме есть. Почему ты не пришел кому-то, у кого и того нет?
1: Зачем? Моя работа — сделать неэффективными христиан. А чё нам на других-то время тратить?
0: Дорогой, я пойду, найду Библию и начну вслух читать. Вы подавились?
1: У тебя есть кола или пепси в холодильнике?
0: Сейчас.
4: Отойди от него.
0: Ой, прости.
4: Иди, дорогая, неси сюда Библию.
1: Ну ладно, пойду я, пора мне. Скучные вы какие-то оба типа, да и красненький к тому же у вас кончился.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. В страдании кроется освобождение, ибо человек получает право передать дело своей жизни в Божьи руки.
2: Вы слушаете «Свободное радио». With everything that's been going on, this has to be said.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Без притворства. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 3 глава, 10 стих. Иудея была свидетелем разрушения Северного царства Израиля, когда они отвернулись от Бога и начали поклоняться идолам. И хотя царь Иосия начал духовную реформу, это не была полноценная реформа. Несмотря на то, что они стали религиозными внешне, внутри их сердца не изменились. Сегодня многие люди могут ходить в церковь, но только по особенным случаям или когда это удобно для них. Другие верно посещают церковь из привычки. Но даже когда они сидят на служении, их разум занят полем для гольфа или вопросом, куда сходить пообедать. Хотя их тело в церкви, их сердце находятся где-то в другом месте. Сегодня многие люди ограничиваются притворными взаимоотношениями с Богом. Иисус сказал церкви в Эфесе, что они потеряли свою первую любовь. Он сказал церкви в Лаодикии: «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Книга Откровения, 3 глава, 16 стих. Оцените свои взаимоотношения с Богом. Они горячие, холодные или теплые? Есть ли в вас то же рвение для Бога, которое было однажды, или же чувства прошли, и теперь вы действуете, исходя из обязанностей и привычки? Ваше поклонение — искреннее восхищение или просто притворство? Если Святой Дух показал вам область, в которой есть притворство, то место, где вы позволили своему сердцу разделиться, то покайтесь и обновите ваше посвящение. Бог заслуживает вашего истинного поклонения. Он заслуживает все ваше сердце. Отец, дай нам чистое сердце, то, которое полностью посвящено Тебе. Верни нас в место благословений и в место, где мы можем быть благословением для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Наталья Мелешко. Покаяние души, ее таинство в глубине, пред небесным Отцом. Когда нищим, несчастным слепцом она грешницей Богу представится. Покаяние души, озарение, оправдание Голгофским крестом. Он над бездною стал ей мостом, там дано во Христе примирение. Покаяние души, пробуждение, осветит все божественный свет, и душа оживает в ответ, совершает Господь возрождение. Сознавая себя недостойною, перед милостью Вышней любви преклонится душа сокрушенная, но помилована и прощенная, и грехи оставляя свои, вдруг увидит себя окрыленною. Снизойдет благодать тихой поступью, исцеляя и душу, и дух, открывая и зрение, и слух, покаяние души, встреча с Господом.
1: Свободное радио.

бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Старший пресвитер по Самарской и Ульяновской областям Драчев Яков Васильевич.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Во-первых, я в христианской семье был воспитан. Я даже скажу, что я в третьем поколении баптист. Но мы знаем, что рождение в христианской семье не делает христианином. Поэтому одно дело воспитание, другое дело осознанный выбор. То есть, став подростком, я размышлял о жизни. Я размышлял о том, почему мой отец посвящен Господу, он как служитель посвящал себя на 100%. А я испытывал в детском возрасте давление со стороны учителей. Вот все это заставляло осмысливать свою жизнь, отношение ко Христу. И вот в определенный момент я сделал выбор в пользу Христа.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, я, наверное, думаю, что во всех отношениях Христос приносит пользу, потому что практически мы, как христиане, ничего не делаем из Него. Это отношение к работе. Это отношение к финансам, это отношение к семье, к детям. То есть практически во всех сферах жизни Христос оказывает влияние.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь нужно посещать, потому что это семья, это отношения, это рост духовный, это взаимопомощь, это поклонение Богу.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, наверное, у всех. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную».
3: Свободное радио.

0: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Рассуждая о Духе Святом, хочется отметить, что Дух Святой – не абстрактная сила, а личность, которая утешает, наставляет и ведет каждого верующего. Он тот, кто делает Христа реальным в жизни христианина. Но зачастую человек имеет знание о наличии Бога, но не имеет личного отношения с Духом Святым. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих, сказано: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». В этом стихе мы видим, что, несомненно, будет тот, кто будет нас учить, напоминать. То есть речь о неких взаимоотношениях. Но вот интересные события разворачиваются в Самарии, где проповедует Филипп с чудесами, исцелениями, освобождениями от бесов. В то же время там находится еще один человек, который изумляет народ волхованием. И люди слушают его, принимая как великую силу Божию. Происходит некий баттл между Филиппом и Симоном. Подобная ситуация происходила с Моисеем и египетскими волхвами. В отличие от Симона, что он был изумлен этой силой и решил, что лучший способ – это купить эту силу. И далее мы видим, как тот же Филипп идет на юг по дороге из Иерусалима в Газу. Идет не потому, что он так захотел или у него там дела, но мы видим, что он движим тем, кто-то его направляет, говорит, кому подойти. И эта встреча Филиппа с Евнухом, она заканчивается тем, что на Евнуха сходит Дух Святый. Я бы сделал анализ этой истории. Она иллюстрирует взаимоотношения с личностью. Невозможно иметь отношения с тем, кого не существует. Отношения не купить за деньги. Реальные отношения, они всегда приводят к действиям. Если просто сказать, дружбу не купишь. Вера, что Иисус Христос – Сын Божий, и отношения с Духом Святым позволяют знакомить других людей с личностью, которые впоследствии будут иметь такие же собственные отношения. Можно передать знания о ком-либо, о чем-то, но реально дать то, что не имеешь, сам невозможно. Эта история иллюстрирует о реальных взаимоотношениях и действиях, то, что не воспроизвести в плоскости знаний. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Иисус отправил учеников проповедовать Его царство до края земли. И с тех пор христиане трудятся на этой ниве, не покладая рук. Тысячи церквей, миссионерских организаций, волонтерских фондов – все они работают, переживают некомфортные условия жизни, опасности и даже гонения, чтобы как можно больше людей в мире услышали о Христе. Однако статистика говорит, что более 2 миллиардов людей на нашей планете вообще никогда не слышали Евангелия. И я верю, что у Христа к ним будет особенный подход. Впрочем, это уже совсем другая история.
1: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Какую цену мы платим за развод? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я веду речь не о гонораре юриста, алиментах или денежных пособиях на ребенка, а о душевных травмах, что переживают взрослые и дети. Исследователи доказали, какими пагубными последствиями развод чреват для будущего науки. Недавно Национальный центр статистики и здравоохранения провел исследование, которое показало, какое огромное влияние оказывает психологический климат в семье на успеваемость в школе, на физическое и умственное здоровье ребенка. Например, вероятность остаться на второй год в классе у детей, чьи родители находятся в разводе, в два раза выше, чем у тех, кто живут в полноценных семьях. Количество проблем, связанных с плохим поведением, а также отклонения в психике у детей, воспитанных только одним родителем, в три раза выше. Сегодня уже 40% детей живут только с одним из своих биологических родителей, и эта цифра растет. С каждым днем становится все более и более очевидно. Быстрые и легкие разводы влекут нас к пропасти, из которой нам уже никогда не выбраться. Наверное, есть другое, неизмеримо лучшее решение проблем, чем развод. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня хочу обсудить такую щепетильную тему. Кто в доме хозяин? И давайте сегодня оглянем своим взглядом целый мир. Ну, не в прямом, конечно, смысле, хотя это было бы здорово, а в том смысле, что посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, в которой оказалась семья, как ячейка общества. Ну как, представили? Что видите? Видите, что мужчина и женщина поменялись ролями. Видите, как женщина стала более независимой и сильной. Родить ребенка и самой же его и обеспечивать – не проблема. Видите, как мужчины скидывают с себя ответственность и не хотят ее брать. Тупо валяться на диване и баклуши бить. Видите? Уверен, что да. А ведь все мы хотим быть счастливыми. Все мы хотим жить гармоничной и радостной жизнью. Так как же нам достигнуть этого счастья, чтобы так жить? Давайте посмотрим, как это было в начале. Я не знаю, верующий ли вы человек, в смысле, верите ли вы в Бога, или вы атеист, это, собственно, и не важно. Давайте посмотрим, как было в начале. Мужчина занимался тем, что обеспечивал свою семью. Он был добытчик. Бегал по джунглям с копьем, доставал пропитание, необходимые для хозяйства вещи. Валил лес, строил дом, ну и так далее. Что делала женщина? Она не бегала с мужем. Она не искала еду. Нет, она занималась хозяйством. Рожала детей, кормила их, заботилась о них и заботилась о семейном очаге. Потому что если бы она бегала с мужем, то потеряла бы молоко, и ребенок погиб. То есть мы видим, что место женщины было дома. Здесь она приносила реальную пользу и была счастлива, а не бегала по джунглям или сугробам за бананами с копьем в руке. Чувствую, летят в меня помидоры. Вы можете сказать, вы что, Александр, хотите сказать этим? Что, теперь все женщины должны сидеть дома, рожать детей и заниматься этой домашней рутиной? И все, дорогие. Я хочу сказать, что если вы внимательно посмотрите на этот мир, то увидите, что в этом мире нет ничего случайного. У каждого предмета и у каждой вещи есть свое предназначение. Стол, чтобы за ним сидели, радио, чтобы его слушали, машина, чтобы перевозить из точки А в точку Б. Точно так же и с мужчиной и женщиной. Каждый предназначен для определенной цели и роли в этом мире. И чем раньше мы это осознаем, тем раньше мы обретем свое счастье. Ведь вместо того, чтобы напрягаться и заниматься тем, к чему ты не предназначен, ты начнешь делать то, для чего ты создан. И делать это весьма хорошо. Отчего, я просто убежден, тебя будет переполнять счастье и радость. Ну, посудите сами. Женщина предназначена рожать. Мужчина не может этого делать. Ну, не может, и слава богу. А все матери радуются тому, что могут выносить и родить ребенка, потом вскормить его грудью. Это ли не счастье? Так почему же сейчас все смешалось, дорогие мои? Почему все перевернулось с ног на голову? Почему мужики хотят сидеть дома, а женщина рвется на работу? Отчасти я вам скажу, в этом виновата система Советского Союза. Я так думаю. Потому что женщина в ней, вместо того, чтобы быть женщиной, стала товарищем. Этакая рабочая сила. Такая же, как мужик, только в юбке. Также виноваты и сами мужчины. Когда почему-то перестали ценить женщину как личность. И стали видеть в ней только рабыню Изауру. А себя в роли ее помещика. В разных странах это произошло по-разному и в разное время. Но суть от этого не меняется. И вот женщина была вынуждена бороться за свое право быть признанной мужчиной. Но как-то вышло все, как у Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Так чего ж сетуем тогда? Эх, жизнь моя жестянка, живу я как... Дальше вы сами знаете. Нам бы летать, а вы мне тут, баба с кастрюлями. Вы чего, белины тут объелись все? Мы и только мы. Слышите? Мы сами. И никто другой не в ответе за наше счастье. А счастье в том, чтобы осознать свое предназначение и жить согласно ему. Предназначение мужчины – быть мужчиной. Предназначение женщины – быть женщиной. Это два разных абсолютно вида энергии, если хотите. Один без другого не может. Не может один и другого заменить или подменить как-то. Мы разные, и мы дополняем друг друга, и у каждого свое предназначение. И дай Бог каждой женщине встретить своего мужчину, который возьмет ее к себе замуж. Будет подставлять ей свое крепкое плечо, чтобы она чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. И дай Бог каждой женщине принять это и не вставать в этом случае в позу чайника с фразой «А ты чего тут раскомандовался, а?» Чтобы силы мужик тратил не на доказательство того, кто в доме хозяин, а тратил на доход для своей семьи и подарки для своей любимой. Чтобы не устав от этой бесконечной борьбы, мужик не бросил себя ответственность и не залег на печку, свесив ножки, передав вожжи правления в руки своей славной женушки. А потом мы спрашиваем, куда же все мужики подевались? Прямо в Красную книгу их пора заносить. Поверьте, не перевелись мужчины на земле русской. Есть они. И не нужно нас в Красную книгу заносить. Нас много. Но при этом не стоит взваливать на себя мужскую работу и, не дай бог, мериться силами с мужчиной. Поначалу, конечно, это прикольно, наверное, но устанете быстро, и будет у вас картина маслом. Все самой приходится делать. А этот? Да чего там с него толку, как от козла молока? Не для этого вы, милые женщины мои, созданы. Не для этого. Доколе вы, милые создания, будете сами себе противоречить. Доколе будете мечтать о сильном плече, но, получив это заветное плечо, будете делать все, чтобы выслать мужа на печку. Доколе. Только поймите меня правильно. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: hate myself. It's kinda hard when I hate myself. I hate myself. It's hard when I hate myself.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из первого письма Иоанна.
3: Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что Он не признал Его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога, а какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть. И всякий, кто возлагает на Него такие надежды, очищает себя, потому что чист Он.
4: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: А если Господин узнает? Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Блажен, кому отпущены беззакония. Псалом 31, стихи 5 и 1. Карим работает у могущественного арабского эмира в большом парке с экзотическими птицами, среди которых есть редкого вида утка, которой эмир очень гордится. Увидев однажды что-то в зарослях, Карим стреляет из своей рогатки. О боже, он убил утку эмира. В ужасе он закапывает ее, думая, что никто не видел. Узнав об исчезновении утки, эмир пребывает в гневе. Вскоре после этого повар просит Карима принести воды. Тот отказывается, и тогда повар шепчет: «А если господин узнает, кто убил утку?» Подавленный, Карим вынужден подчиниться. Повар прибегает к этому всякий раз, чтобы Карим выполнял его приказания. И каждый раз, когда он пытается возразить, угроза повторяется: «А что, если господин узнает, кто убил утку?» И Карим уступает. Бедный парень на грани срыва. Он идет к эмиру, падает к его ногам и признается в том, что совершил, и получает прощение. Он уходит с чувством свободы. По пути ему встречается повар и говорит, чтобы он принес воды. Он отказывается, но повар повторяет: «А что, если господин узнает, кто убил утку?» Карим торжествующе отвечает: «Он уже знает, и он простил меня». Эта история показывает то, что происходит с грешником. Признавшись Богу в своих грехах, он знает, что прощен и свободен от груза своей вины и рабства сатаны. Теперь у него мир с Богом.
2: И свет во тьме светит. Свободное радио.
3: Давай сломаем все острые стрелы о наши колени, выкинем копья, мечи зароем поглубже в землю. Ведь эту войну мы с тобою придумали сами. Но

0: Слагаю оружие, этот бой не нужен мне. Ты прости, что я ранил тебя стрелами слов. Я искал справедливости, забывая о милости. Я сражался с тобой, когда надо вести было бой за любовь.
1: Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Молитва открывает сердце, чтобы оно стало способным вместить Бога. Просите, и ваше сердце станет достаточно большим, чтобы принять Господа и сохранить его в себе. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

слуга, который пашет или пасет овец. Разве ты скажешь ему, когда он вернется с поля? Скорей садись за стол. Не правда ли, ты скажешь ему: приготовь мне ужин, подпояшься и прислуживай, пока я буду есть и пить, а потом будешь есть и пить сам. Ведь не станешь ты благодарить слугу, если он сделал то, что ему положено. Так и вы. Когда сделаете то, что вам положено делать, говорите: «Мы всего лишь слуги. Мы сделали только то, что должны были сделать».

0: Извините, пожалуйста, вы не подскажете, как пройти...
1: Заблудились? С кем не бывало.
2: Ну, пройдете по дороге немного вперед. Потом, мне кажется, надо будет повернуть налево. Хотя не важно, это ведь степь.
1: Если вы ищете дорогу в рай, прислушайтесь к словам Христа. Я хлеб, сшедший с небес.
2: Потом, мне кажется, нужно повернуть направо, к заправке.
1: Чтобы узнать, как найти дорогу в рай...

Друзья, а вы хотите удивительное открытие? Все знают, что надо стремиться к конкретным целям. Например, хочу весить 59 килограмм. А правильно говорить так. Хочу всегда весить 59 килограмм. Потому что достичь каких-то результатов не так трудно. Трудно эти достигнутые результаты удержать. И так во всем. Читать Библию 30 минут в день несложно. Сложно всегда. Каждый день следовать этому полезному правилу. Это ли не повод пожелать нам всем постоянства на нашем жизненном пути? Постоянство в хорошем, конечно. Например, в желании оставаться в компании свободного радио. Хорошая привычка. Всем здравствуйте, друзья. Меня зовут Наташа Романцова.

0: Притчи Соломона.
1: Праведник разборчив в своей дружбе, а путь нечестивых сбивает с толка.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя тоски по дому.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Я пребуду в доме Господнем многие дни. Псалом 22, 6 стих. Где вы будете жить вечно? В доме Господа. Если дом Господа назван вашим вечным домом, тогда что такое этот ваш земной дом? Точно, временное пристанище. Это не наш дом, наше же жительство на небесах. Филиппийцам 3 глава 20 стих. Вас когда-нибудь мучила тоска по дому? Некоторые тоскуют по своему дому с тех пор, как он рухнул. Превратности судьбы нередко напоминают нам о том, что наш дом не здесь, не здесь наша родина. Мы не можем найти общего языка с болезнью и смертью. Культура развращает наши сердца, внешний шум нарушает наш сон, и мы чувствуем себя на чужбине. Но знаете что? Это нормально. Тоска по дому – наше единственное бремя, против которого не возражает Господь. Мы готовимся к переезду в другой дом. Мы знаем, что мы не дома, как знал об этом длиннохвостый попугай из Гринбэя. Путси, так его звали. Он улетел от хозяина и оказался на попечении общества по спасению животных. Его приютила одна женщина. Они прекрасно ладили. Вместе болтали, вместе купались. Но однажды маленькая птичка совершила нечто невероятное. Усевшись на плечи этой женщины, она приставила клювик к ее уху и прошептала: «Грин Бэй, Саут Анейда, стрит 1500». Женщина не поверила своим ушам. Она поискала в адресной книге и нашла этот адрес. Он действительно существовал. Она отправилась по нему и обнаружила 79-летнего старика по имени Джон. «У вас есть длиннохвостый попугай?» – спросила она. «Был. Я ужасно по нему скучаю». Увидев своего Путси, старик был потрясен. «Представьте, он даже знает мой адрес!» История-то не так уж невероятна, как это может показаться на первый взгляд. Ваша память тоже хранит в себе адрес вашего вечного дома. Бог вложил вечность в человеческие сердца. Экклесиаст 3 глава 11 стих.

Не молчите, кричите в небеса об этом желании своего сердца. Божий дом, вечный дом. Я пребуду в доме Господнем многие дни. Псалом 22, 6 стих. Мои друзья недавно усыновили двух маленьких детей. Старшему только 3 года, но он уже знает разницу между домом и интернатом, из которого его взяли. Всем гостям он говорит: «Это мой дом навсегда». Как было бы здорово, если бы это сказали мы. Не можем ли мы войти в вечный дом? Земной дом, в котором мы живем, недолговечен, и об этом напоминают нам наши дни рождения. Старость — это серьезно. Мы делаем все, чтобы избежать встречи с ней. Украшаем свое тело и холим его. Ну что же, это вполне нормально, ведь наше тело есть Божий дар, и мы ответственны за него. Но в то же время мы должны подходить к этому вопросу реалистично. Это тело должно умереть, чтобы новое тело смогло жить. Старость — изобретение Бога. С ее помощью Бог направляет наши пути в сторону дома. На процесс старения мы повлиять не можем, однако мы можем изменить свой взгляд на него. Почему бы нам не взглянуть на стареющее человеческое тело под другим углом зрения, так как нам видится процесс роста цветка? Видели ли вы человека, оплакивающего гибель луковицы тюльпана? Плачут ли садовники над его увядающей луковицей? Конечно, нет. Никто не станет покупать специальный пояс для поддержания стебля тюльпана или крем от морщин на его лепестках. Никто не станет ходить за консультацией к хирургам, специалистам по пластическим операциям на листьях растений. Мы не скорбим о смерти цветочных луковиц. Наоборот, мы радуемся этому событию. Любители тюльпанов с нетерпением ждут смерти луковицы. «Смотрите!» — восклицают они. «Она вот-вот зацветет!» Разве на небесах происходит не то же самое? Ангелы указывают на наши тела, и чем они тщедушнее, тем больше радуются ангелы. Мы сами стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Римлянам 8 глава 23 стих. Искуплены ли, освобождены ли наши тела? Нет. Павел называет их уничиженными телами. Смотрите Филиппийцам 3 глава 21 стих. Или в других вариантах перевода: наше падшее тело, наше увядающее тело. Эти слабые смертные тела, наше отвратительное тело, наши ничтожные тела. К этому списку можно добавить и свои собственные определения, не так ли? Как бы вы еще охарактеризовали свое тело? Мое загнивающее тело, мое пораженное болезнями тело, мое деформированное тело, мое изуродованное тело, мое измученное наркотиками тело, мое постоянно расползающееся по швам тело. Слова могут быть разными, но смысл один – наши тела слабы. Процесс их деградации начался в момент нашего первого вздоха. Однако, согласно Божьему слову, таков божественный замысел. Каждая морщина на лице, каждая вводимая в тело игла приближают нас к последней ступени, на которой Иисус преобразит наши ветхие тела, сделав их вечными. Больше никакой боли, никакой депрессии, никакой болезни, никакого конца. Этот мир не наш вечный дом. Он пригоден лишь на короткое время. Но нет прекраснее момента, чем тот, когда мы войдем в дом Бога. Нас ждет торжество при появлении на пороге своего дома. К настоящему моменту от вашего жизненного багажа у вас осталось только одно. Нет ни чувства вины, вы сбросили его на Голгофе. Нет страха смерти, он оставлен у края могилы. Последним, отягощающим ваши плечи грузом, остается ваша тоска по дому. Но сбросите вы это бремя, только когда увидите его. Как вернувшийся домой солдат при виде жены сбрасывает с плеч свой дорожный мешок, так и вы при виде своего отца сбросите с себя тоску. Ваши дорогие и любимые будут кричать от радости, ваши знакомые будут аплодировать вам, но все стихнет, когда он скажет: «Добро пожаловать домой». Пронзенной рукой он утрет с ваших глаз слезу. В доме вашего Господа вы будете пребывать вечно.

дождей метель не сгущается в неделе. Ткут месяцы и года, бегут, скажи, куда. День-ночь, так за годом год. Век пройдет, и жизнь пройдет. Скомкал в склоках суеты свет лучших чувств, твои мечты. Что же ты

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Благословение молитвы. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колоссянам 4:2. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Иакова 4:8. Упорная и постоянная молитва приносит человеку множество благ, в том числе и радость приближения к вам Бога. Эта мысль хорошо выражена в стихотворении Перри Тенскли, которая содержит короткую, но яркую биографию смиренного христианина по имени Джим. Годами он каждый день молился. Приходя в церковь, он всегда преклонял колени и кротко говорил: «Господи, это я, Джим». И куда бы Джим ни направлялся по окончании служения, Божье присутствие не покидало его. Джим старел, и неумолимое время сделало его таким больным и беспомощным, что тропинка, по которой он ходил в церковь, заросла. Но каждый день на рассвете он слышит в сердце своем слова: «Дорогой Джим, это я, Бог». Хорошо молиться трудно. Нужно подготовить свои мысли к молитве, нужно смирение. Но молитва – это не тяжелая обязанность, но счастливая возможность получить бесценное вознаграждение. Повседневные трудности и заботы часто заслоняют от нас необходимость постоянно молиться. Время от времени мы произносим какие-то слова, обращенные к Богу, но не уделяем молитве достаточно времени для того, чтобы она могла достичь Бога. И забывая таким образом о Боге, мы теряем и поддержку Святого Духа. Верующий, найди время для того, чтобы возрадоваться благословениям, которые приносят с собой молитва и близость с Богом. Человеческая молитва дает Господу возможность говорить с нами и осуществлять Его волю через наши мысли и поступки.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Уютного дня, друзья! Всем привет! На волнах свободного Наташа Романцова. Каждый новый день – это новый старт. Стоит ли привязываться к вчерашним происшествиям? Сегодня новый день, и если вчера вышло что-то не так, не бойтесь сегодня предпринимать новую попытку. Наверняка получится.
1: Свободная радость.

0: столом, когда они ели, Иисус сказал: «Я точно знаю, один из вас предаст меня, один из тех, кто ест со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но не я ведь?» Но он ответил им: «Один из 12, макающий хлеб в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше бы не родиться вовсе тому человеку».
1: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Наталья Мелешко. Все в жизни надо пережить, путь до конца пройти, и чашу полную испить, и смысл обрести, эмоции все проявить, но не скатиться вниз, и научиться бы любить, оставив эгоизм. Своих не отрекаться слов на жизненном пути, все испытав, отвергнуть зло и к лучшему прийти. Все надо в жизни пережить, невзгоды и печаль, и песню новую сложить, и Бога повстречать, и радоваться вновь опять, обиды позабыв, и Божию любовь принять, души живой порыв.
1: Свободное радио. Свободное радио.
2: Said, hello, Mrs. Blankenship, do you remember me? From seventh grade when I was failing English, math, and history. You said you saw potential, you wouldn't let it go. That year like to kill me.

0: Добрый день! В эфире передача «Угол зрения» и ее ведущий, ваш покорный слуга Владимир Суздальский. А в гостях у нас сегодня искусствовед, профессор Бенедикт Афиногеновна Верховская. Встречайте! Депутат, председатель комитета по нравственности при Госдуме Борис Геннадьевич Шпыняева. Победитель чемпионата мира по компьютерным играм World Cyber Games Gamer Strike 97. Технический ассистент руководителя Марина Николаевна Сидорова. И, наконец, преподаватель семинарии Николай Сергеевич Постников. И в такой вот разносторонней компании мы будем сегодня обсуждать вопрос, который волнует человечество с самого начала истории. Мы поговорим о лучшем мире, о загробной жизни, рае или царстве небесном, как вам угодно. И сначала я бы хотел спросить, какой точки зрения по данному вопросу придерживается...
1: Во-первых, позвольте...
0: Давайте предоставим слово уважаемому господину Шпыняеву.
2: Вообще, конечно, я православный. Так сказать, по регламенту положено. Поэтому придерживаюсь тех взглядов, какие предписаны. Ну, что надо делать добро, по совести поступать.
0: А что вы думаете по существу вопроса? Каким вам представляется мир иной?
2: Ну, если и правда есть какой-то там потусторонний мир, мне очень нравится, как это у мусульман описано. А, я, конечно, против всякого терроризма и религиозного экстремизма, но уж очень у них про этот рай хорошо сказано. Лежишь себе на коврах, в драгоценном шатре, ничего не делаешь, пьешь себе вино, ешь изысканные блюда, и гурии всякие тебя... ублажали.
1: Мне почему-то кажется, что это мало отличается от теперешнего образа жизни нашего уважаемого депутата.
3: Не, ну по мне такой рай вообще скучный.
0: Ну, для вас рай это, наверное, компьютер с невероятными игровыми возможностями, господин Страйк 97.
3: Не, это еще круче. Я выбираю жесткий немецкий вариант.
0: Это как?
3: Там все прямо как в Троецарстве, только называется по-другому. Вальхалла, что ли? Короче, там воины рубятся насмерть, а потом снова оживают, потом пиры, мясо, медовуха.
4: Ужас, вот всех наших телезрителей распугаете.
3: С утра опять мясо, мечи, копья, кровища, класс!
1: Да, это же просто варварская вакханалия. Мы же с вами просвещенные европейцы. Корни нашей цивилизации уходят во времена античности. Элизиум – вот тот идеальный мир, к которому стремится тонкая, высокохудожественная натура. Там, где, услаждая взор, танцуют нимфы в оливковых рощах, где женщины и мужчины прекрасны, как скульптуры Фидия, где великие поэты древности Гомер и Гораций слагают песни, а Аристотель и Платон упражняются в ораторском искусстве.
5: Послушайте, это как-то слишком занудно.
4: Марина Николаевна, ваше мнение?
5: Нет. Рай – это белый мальдивский песок, голубой океан, пальмы, как в рекламе Баунти. И я в белом бикини от Intimacy лежу в гамаке с бокалом маргариты в руках. А рядом стоит загорелый серфер. И никакого офиса, телефонов, факсов, ксероксов.
0: И мы вернемся через несколько секунд. Угол зрения. Сколько людей, столько мнений. А что вы, господин Постников, как человек, изучающий этот вопрос, так сказать, научной точки зрения, можете нам рассказать по данному вопросу? Если рай один, то почему столько разнообразных точек зрения?
6: Полагаете, можно говорить о разнообразии? Большинство услышанных представлений о рае сводится к реализации потребности в плотском наслаждении, будь то наслаждение чувственное или эстетическое. Иными словами, человек всего-навсего заботится о телесном удовольствии. Но в Библии сказано, «Царствие Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе».
0: Значит, вы отказываете нам в возможности как следует насладиться хотя бы в загробной жизни?
6: «Царствие Небесное дает вам несравненно больше, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И приобщиться к этой благодати можно уже в этой жизни. С победой Иисуса Христа Царствие Небесное открыто для каждого. И поверьте, когда вы начнете познавать Божью любовь и мир, и радость, вы вряд ли согласитесь обменять все это на мимолетные сомнительные удовольствия.
0: И это была программа «Угол зрения». До встречи на следующей неделе. Всем пока!

0: твой.
1: Евангелие от Матфея.
2: Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
3: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек».
2: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
3: «Как это тотчас засохла смоковница?»
2: Иисус же сказал им в ответ:
3: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».

повернешь, а я устану. Но я доверюсь в твои руки, а ты посмотришь, как...

Письмо Клайва Льюиса к Джованни Калабриа. Модлин Колледж, Оксфорд, 27 марта 1948 года. Возлюбленный отец, благодарю тебя за письмо, исполненное по обыкновению любви. Все вокруг напряженно и беспокойно. Войны и военные слухи, может быть, и не последние времена, но точно злейшая година. И все же апостол снова и снова повелевает нам: радуйтесь. Сам облик мира природы, ныне снова обновленный, по-своему повелевает тоже. Мне думается, что люди века сего, а среди них ты, отец и я, излишне помышляют о делах народов и положении всего мира. Разве не предупреждает нас автор подражания Христу не слишком увлекаться подобными вещами? Мы не цари и не сенаторы. Остережемся, как бы попусту болея о судьбах Европы, не позабыть нам о Вероне или Оксфорде. В нищем, стучащем в мою дверь, в матери, страдающей от недуга, в юноше, просящем моего совета, пребывает сам Господь. Будем же умывать его ноги. Я всегда считал, что Вольтер, хоть и неверующий, все же был прав, наставляя возделывать свой сад. А с ним и Уильям Дамбар, шотландский поэт, блиставший в 15 веке, говоря: «Человек, угождай твоему Создателю и веселись, а весь мир сей не ставь ни во что». Завтра мы будем праздновать славное воскресение Христово. Я буду вспоминать тебя за святым причастием. Да высохнут слезы, да рассеются страхи и печали. Соединенная вечным союзом с самим Божеством, восходит природа наша на небеса небес. Потому нечестиво называть нас несчастными. Нет, человек – создание, которому завидовали бы ангелы, если бы способны были завидовать. Вознесем сердца. Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспоминать. Горячо благодарю тебя за литанию, составленную кардиналом Мэри. Ты как будто знал, что все искушения, против которых он обильно возносит прошение, хорошо и давно известны мне. Желание быть оцененным, страх быть отвергнутым. Увы мне, ты меня пристыдил. Будем всегда молиться друг о друге. Прощай.

0: нескучных историй.
1: Наводнение. Два друга путешествовали на лодке по быстрой горной реке. По пути они увидели небольшой островок с ивняком, песчаным берегом и ровной лужайкой. «Отличное место отдохнуть и порыбачить», — решили друзья. Они привязали к кустам лодку, поставили на лужайке палатку, наловили форели, посидели у костра и легли спать. Среди ночи послышались раскаты грома. Подул порывистый ветер, пошел сильный дождь. К утру ливень прекратился, и путешественники проснулись от рева реки. Они выглянули из палатки. От ливневых дождей в горах начался паводок. Лодку оторвало и унесло. Остров уже начал покрываться водой. Но что еще хуже, паводок усиливался. Бурный поток становился все опаснее. Нужно было срочно спасаться с острова на берег. «Пора выбираться отсюда», – тревожно сказал один из друзей.
2: «Как?»
1: – растерянно спросил другой.
3: «Только вплавь. И чем скорее, тем лучше. Давай, давай же, бежим!»
1: – торопил он растерявшегося спутника.
3: «Нет, нет!» – запротестовал тот. «А спальник? Продукты? Вещи, палатка, документы, наконец?»
1: «Возьми только документы в карман рубашки, и все», – посоветовал ему друг. Сам он сделал то же самое и уже приготовился войти в бурлящую воду, когда увидел, как его товарищ выходит из палатки в тяжелых сапогах и с набитым рюкзаком.
3: «Да ты что?»
1: – изумился тот, что был у воды.
3: «Брось все это, иначе не спасешься!»
1: С большой неохотой спутник последовал совету друга, и они вместе налегке кинулись в бушующую воду. С огромным трудом, сносимые течением, друзья еле-еле выбрались на берег. Оглянувшись, они увидели плывущие по реке палатку и вещи. Их острова уже не было видно. Есть вещи, за которые не стоит держаться, если речь идет о спасении собственной жизни. Это очень разумно – сбросить рюкзак обид, зависти, гордости, неверия, дурных привычек, пороков. Пока это все не привело к страшной трагедии, лучше это бросить. Иисус Христос, Божий Сын, Он очень хочет освободить нас от этой вот тяжкой ноши грехов. И, собственно, только Он и может это сделать. Но нам нужно принять решение и обратиться к Христу всем сердцем. Давайте не будем бояться бросить привычную греховную жизнь. Давайте начнем новую жизнь, жизнь с Богом. Пусть на душе у нас будет легко. Если Божий Сын освободит вас, вы будете действительно свободными. Новый Завет, Евангелие от Иоанна.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: И вот он снова пришел в Кану Галилейскую, где прежде превратил воду в вино. Там был царский чиновник, у которого в Капернауме был болен сын. Услышав, что Иисус вернулся из Иудеи в Галилею, он пошел к нему и стал просить, чтобы он пришел в Капернаум и вылечил сына, который был при смерти. «Никто из вас не поверит, пока не увидит знаков и чудес», — ответил ему Иисус. «Господин мой, пойдем, пока мальчик мой не умер», — говорит чиновник. «Ступай домой, твой сын будет жить», — говорит Иисус. И человек этот поверил словам Иисуса и отправился в путь. Уже в дороге его встретили слуги и сказали, что его мальчик жив. Он спросил у них, в котором часу ему стало легче. «Жар спал у него вчера, в первом часу пополудни», — ответили те. И отец понял, что это произошло в тот самый час, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». Тогда поверили и он сам, и все его домочадцы.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: подумать.
1: Вера для детей весьма естественна. Она просто является частью их жизни. Например, очень сложно представить ребенка, который был бы преисполнен каких-то сомнений, метаний, колебаний, каких-то мудрствований, каких-то самоанализов, самооправданий. Вот вообще не могу представить такого ребенка. Ребенок искренний. Ребенок с любой бедой бежит к маме или к папе. И он точно знает, что с помощью родителей он обретет безопасность, уверенность, спокойствие, мир. А еще дети верят в слова. И в слова взрослых особенно. Потому что для детей слова и дело – это одно и то же. Дети не понимают, что можно сказать, но не сделать. Если ты что-то обещал, если ты что-то сказал, значит, тебе поверили. Именно поэтому рекомендуют носить с собой запасной пустой кошелек. Потому что если вы ребенку объясните в магазине, он к вам принес игрушку, а вы ему говорите, у нас нет на это денег, а при этом он видит ваш кошелек, и там лежат деньги, которых считать он, конечно же, еще не умеет, и категориями такими он не думает. Так вот, получается, что ваши слова и дела расходятся. И будет, скорее всего, истерика, потому что его обманывают. Вот для таких случаев и советуют носить с собой пустой кошелек, для того, чтобы, если уж вы сказали, что денег на это нет, значит, будьте добры, покажите ребенку пустой кошелек, в котором нет денег. Тогда в его мозаике все сложится. Нет так нет, пойдет спокойно дальше. Ну и, конечно, друзья, вот он парадокс. Где потом мы нахватываемся вот этих нюансов, вот этих моментов, когда понимаем, что можно сказать, лишь бы отвязались. Это еще не значит сделать. Вообще вот эта разница между словами и делами – это бич взрослых людей. И когда он со всеми нами случается, для меня лично это загадка.
0: Вы подумали? А мы сказали.

У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Петр Мамонов. Мудрые говорят: уверенность стоящего и отчаяние лежащего одинаково пагубны для нашего спасения. Богу важен не результат, а вектор движения. Важен зазор между тем, какие мы есть на самом деле, и какими постарались, а все-таки немного и были, а может, даже стали. Поэтому наше дело – идти. Не получается? Это нормально. Это мы-то самые и есть.
1: Свободное радио.
2: Привет, это Карен Карагян, и это «Свободное радио».

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: золотые библейские стихи.
1: Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Иеремия, 17 глава, 7-8 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

все бока испробовал. Все без толку, верчусь и не могу уснуть. Не нахожу места, полки не под цвет. Крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт. Лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусан и покоцан. Мелочная суета, жадно съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все что нужно. Я сам собой обезвожен и обезоружен. И истерзав себя вторичным и пустым, терзаю близких, расшатываю мосты. Все, хватит, бросай этот алкоголь, чтоб градус беспокойства с копейками ноль. Пора трезветь от зависти и улыбнуться Богу, меняя маршрут, отец.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в нем находим мы Бога и свою греховность.

Псалом 91. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки, Ты, Господи, высок вовеки. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насаженные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Помните, однажды был день, когда от боли хотелось свернуться калачиком и так лежать, ни на что не реагируя, и чтобы никто не трогал. Это не физическая боль, она душевная, но как будто ударили куда-то в район солнечного сплетения или груди, и теперь трудно не то чтобы жить, даже просто дышать. Бывают моменты, когда как будто выключили что-то внутри, и кажется, уже никогда не будешь улыбаться или искренне смеяться, строить планы. Но знаете что, дружище? Вот вы сегодня, пожалуйста, продержитесь, а завтра будет лучше. Завтра будет больше света. Вот так и выглядит выход из сложных жизненных обстоятельств. Просто каждый день будет чуть-чуть немного больше света. Иногда по минутке, иногда по две. Но день, когда вы снова будете искренне смеяться, улыбаться и на душе будет легко, он обязательно настанет. Терпение, мой друг. Просто терпение.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: дня.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
2: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Всех приветствую. Мы часто в церкви слышим слова «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Павел завершает этими словами второе послание Коринфянам. Общине, которая переживает трудный период. Он не ставит точку угрозы, а произносит тройное благословение. Первое. Благодать Господа Иисуса Христа. Это дар спасения, который мы не заслуживаем. И он приходит через Сына, как посредника. В Евангелии от Иоанна сказано, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Мы прежде всего нуждаемся в прощении, в осознании своей немощи и в принятии милости, которую не заслуживаем. Второе. Любовь Бога Отца. Это жертвенная любовь, которая желает нам высшего блага. Она первопричина и источник нашего спасения. Ощутив благодать, человек входит в познание любви Божией. Отсюда рождается ответная любовь к Богу и ближнему. Третье. Общение Святого Духа. Это не просто приятельство, а глубокое участие. Причастие, которое созидает единство. Общение Святого Духа – это зрелый плод. Интересно, что Иисус упомянут первым, Отец вторым, а Дух третьим. Это не нарушает иерархию, а показывает порядок откровения. Апостол начинает с Иисуса Христа, потому что только через Него мы имеем доступ к Отцу, и через Него дается Святой Дух. Это порядок, который становится путем нашего духовного возрастания. Все попытки навести порядок одной только дисциплиной без этой живой реальности обречены на провал. Церковь созидается не просто правильным учением или организацией, она созидается сошествием самой жизни Троицы на общину всех вас. Этот текст служит духовным ключом во многих обстоятельствах. При конфликтах и не только в церкви, но и в семье, когда мы перестаем слышать друг друга, этот текст возвращает нас к единственной основе подлинного единства, к общению Святого Духа, а не к партийным пристрастиям. Богословская формула превращается здесь в живую молитву о реальном присутствии Святой Троицы, созидающей Церковь через благодать Христа, любовь Отца и общение Духа. В день рождения Церкви мы исповедуем, на учеников сошла не просто сила или дары, сошел сам Бог. Благодать Сына, любовь Отца и общение Духа начали пребывать со всеми вами. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Благодать вам и мир.
0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Не забудь обсудить за вечерним чаем, что сделал не так твой пастор или регент хора на богослужении. Обязательно расскажи, как тебе надоели эти одинаковые скучные проповеди, а игра и пение группы прославления тебя давно не трогает. И пригрози, что подумываешь пойти в другую церковь, где духа больше.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Один в поле не воин. Да что там воевать, даже чаю не попьешь. Одиночество штука малоприятная, и все об этом знают. Но есть и такие, кто готов добровольно выбирать такой стиль жизни. Кто они? Логика первых довольно проста. Они просто боятся повторения прошлого. Есть такая поговорка: «Обжегшись на молоке, на воду дуют». Поэтому если тебя предали несколько раз, ты уже вряд ли захочешь заводить отношения снова. Сознательно или подсознательно, человек одевается в чешую цинизма и сарказма, отгораживаясь от окружающих и выставляя оборонительные шипы в случае нечаянного сближения. Логика вторых тоже вполне понятна. «Я особенный, а они – серая масса». «Я чистый и духовный, а они – грязные и грешные». «Мне просто нельзя с ними якшаться, иначе я рискую стать подобным им». Гордыня – штука очень хитрая и умеет мимикрировать под личностный рост или глубокую духовность. И те, и другие, выбирая одиночество, теряют бесценные сокровища. Слово Божье, Библия, практически целиком посвящена именно отношениям. Отношениям с Богом и людьми. И именно в нашем общении с близкими, далекими, любимыми и выводящими из себя состоит смысл жизни и смысл духовного пути. Кстати, никто и не говорил, что это будет увеселительной прогулкой.
2: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Тем временем Иисус приходит с ними в одно место, оно называется Гефсимания. Он говорит ученикам: «Посидите здесь, а я отойду помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведея. Ужас и тоска охватили Иисуса. И он говорит им тогда: «Душа моя томится смертельно. Побудьте здесь, бодрствуйте со мною». Отойдя немного, он бросился ничком на землю и стал молиться: «Отец мой, если только можно, избавь меня от этой чаши. Но пусть будет не так, как хочу я, а как ты». Он подошел к ученикам и застал их спящими. «Вот как», — говорит он Петру, — «вы даже часа одного не смогли бодрствовать со мною. Не спите, молитесь, чтобы устоять в испытании. Дух отважен, но бессильна плоть». И снова, во второй раз, он отошел и стал молиться: «Отец, если нельзя меня избавить от этой чаши и должен я выпить ее, пусть воля Твоя исполнится». Вернувшись, он снова застал их спящими. У них слипались глаза. Покинув их, он снова отошел и молился в третий раз теми же словами. Потом он возвращается к ученикам и говорит им: «А вы все спите, отдыхаете? Настал час. Вот, Сына Человеческого отдают в руки грешников. Вставайте, идем. Смотрите, предатель уже близко». И тут, когда он еще говорил, появился Иуда, один из 12, и с ним большая толпа с мечами и кольями, посланная старшими священниками и старейшинами. Предатель заранее условился с ними о знаке, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть Иисус. Берите его». Он направился прямо к Иисусу. «Приветствую тебя, Рабби», — сказал он и крепко поцеловал его. Но Иисус сказал ему: «Так вот для чего ты пришел, приятель». Тогда Иисуса схватили и взяли под стражу. И тут один из учеников Иисуса выхватил меч и, ударив слугу первосвященника, отсек ему ухо. Иисус говорит ему: «Вложи меч в ножны! Всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет. Или ты думаешь, я не мог попросить моего отца? Он бы тут же послал мне 12 ангельских воинств, а то и больше. Но как в таком случае исполнится Писанием? Ведь все это должно произойти». И сказал тогда Иисус толпе: «Вы пришли за мной с мечами и кольями, как будто я разбойник. Каждый день я сидел в храме и учил, и вы меня не забирали. Но все это произошло для того, чтобы исполнились писания пророков». Тогда все ученики покинули его и убежали.
0: Наш сайт свободная.медиа.

0: Где это я?
1: Доброе утро, Катя.
0: Толик, мы что, уже не в Москве?
1: Верно, мы не в Москве, только я не Толик.
0: А вы кто вы? Где я? Отвечайте.
1: На какой вопрос мне отвечать сначала?
0: А где я?
1: На небесах.
0: Как на небесах? Я что, умерла?
1: Нет. Если бы ты умерла, тебе пришлось бы проходить вон через те жемчужные врата. Видишь?
0: Ага.
1: Ну, а ты, как видишь, прошла через вход для посетителей.
0: Для посетителей? То есть я Значит, я вернусь домой на землю, да?
1: Сразу, как только проснешься.
0: Так это мне просто все снится.
1: Ну, это не совсем сон. Скорее, видение.
0: У меня видение? Как у пророка, что ли?
1: Почему как у пророка? Ты и есть самый, что ни на есть, настоящий пророк.
0: Это я-то пророк? Ну вы даете.
1: Что тут смешного? Не понимаю.
0: Извините. Только вы, наверное, приняли меня за кого-то другого. У меня память, знаете, совсем никудышная. Если вы надеетесь, что я вернусь на землю и смогу рассказать все, что видела... Сразу говорю, вы будете разочарованы.
1: Господь никогда не ошибается в выборе. Но позволь же мне ответить на твой второй вопрос.
0: На какой еще второй вопрос?
1: Ты же спросила, где ты и кто я?
0: Ну вот, что я говорила. Просто дырявая голова. Какой из меня пророк?
1: Я же сказал, Господь никогда не ошибается в выборе. На этот раз ты обязательно все запомнишь.
0: Да, так кто же вы, кстати?
1: Привратник.
0: Привратник?
1: Вот у этих жемчужных ворот я встречаю всех, кто приходит к нам с земли.
0: А это что это за книгу вы все листаете?
1: Это, Катя, не просто книга. Это книга жизни.
0: Ух ты, книга жизни? Та самая, настоящая? А я, знаете, только вчера вот беседовала с братом как раз о книге жизни.
1: Да, я знаю.
0: А как же вы узнали?
1: В книге жизни и прочитал. Здесь все о тебе. Прошлое, настоящее и даже будущее.
0: Невероятно. Мы как раз о будущем разговаривали вчера. Я, значит, спросила брата. Брата.
1: Что с тобой?
0: Вы же вылитый он. Как две капли воды.
1: А, ты об этом. Понимаешь, у нас, у ангелов, нет физических тел, как таковых. Я просто принял обличие твоего брата, чтобы ты... чувствовала себя, как дома, понимаешь?
0: Ага.
1: Так ты, значит, говорила, что...
0: Мама мия, как две капли воды! Я говорила, что ну вот... Ой, уже не помню.
1: Ты говорила о будущем.
0: А, да, вспомнила. Я жаловалась брату на то, что Господь никогда не открывает мне будущее. Живешь и никогда не знаешь, что на тебя свалится завтра. Но ведь...
1: Что?
0: Вы сказали... Что мое будущее записано в этой самой книге жизни, да?
1: Да, здесь все тебе.
0: Все-все? Почему вы закрыли ее?
1: Чтобы ты кое-что поняла.
0: А что я должна понять?
1: Господь не желает открывать тебе твое будущее.
0: А почему?
1: Потому что ты должна научиться все доверять Господу, включая твое будущее.
0: Да, но это как-то несправедливо получается.
1: Так.
0: Что случилось?
1: Вызывают.
0: Куда вызывают?
1: Кто-то только что умер, нужно идти встречать. Подожди меня здесь, хорошо? Я быстро.
0: Так. Кошкина. Крошкина. Вот. Крошкина Катя. Так. Так. Неужели я все это сделаю? Не может быть. Нет, я не смогу это сделать. Господь точно ошибся во мне. Идет.
1: Так, Катя, на чем мы остановились? А, да, ты заглянула в книгу жизни.
0: Откуда вы знаете?
1: Так, об этом ведь тоже написано в книге жизни.
0: Ой, вы меня простите, пожалуйста, я только...
1: Да ладно, я знал, что ты это сделаешь.
0: И тем не менее, оставили меня здесь одну, рядом с книгой, да? Почему?
1: Чтобы ты еще кое-что поняла.
0: Что я опять должна понять?
1: Ты хотела знать, почему Господь не открывает тебе будущее.
0: Хотела.
1: Первую причину я тебе уже сказал. Вторая причина в том, что, как ты сама убедилась, сейчас ты просто не готова к будущему. Понимаешь? Господь открывает нам лишь столько, сколько мы готовы принять.
0: Да, но Господь точно ошибся во мне. Я ни за что не смогу сделать то, что там написано.
1: Вот, я как раз об этом и говорю. А теперь возвращайся домой и расскажи всем, что ты узнала.
2: Катя, Катюша, что с тобой?
0: Ой, я на земле? Толик, Толик, это ты, Толик! Ты не поверишь, что сейчас со мной было.
2: Это ты не поверишь, что с тобой было. Ты тут с закрытыми глазами по комнате ходила, разговаривала и руками размахивала.
0: Толик, я только что была на небесах.
2: Везет же некоторым. Мне уже неделю какие-то кошмары снятся.
0: Толик, хватит прикалываться, я серьезно. Помнишь вчера мы с тобой о будущем разговаривали, помнишь?
2: Ну.
0: Так вот, у меня было видение. Господь взял меня на небеса и объяснил, почему он не открывает нам будущее.
2: Кать, ты серьезно или разводишь меня опять?
0: Толик, я клянусь тебе, я разговаривала с ангелом. Он сказал, что есть две причины, почему Господь не открывает нам будущее.
2: Ну, и что за причины?
1: Как ты интересно все говоришь. Похоже, это и вправду было видение от Господа.
0: И представляешь, поначалу я все твердила ангелу, что это ошибка какая-то, что я все забуду, но он сказал, что Господь никогда не ошибается, и на этот раз я обязательно все запомню.
1: И он был прав. Ты молодец, все в подробностях запомнила.
0: А знаешь, что я еще успела сделать на небесах?
1: Что?
0: Я тайком заглянула в книгу жизни.
1: Серьезно?
0: Представляешь? Там все о моем прошлом, настоящем и будущем.
1: Да, я знаю.
0: А ты откуда знаешь?
2: В 138-м псалме прочитал.
0: Да ну тебя напугал вообще уже. Так вот, ты прикинь, я прочитала все о своем будущем.
2: Ну что там написано-то, не томи.
0: Там... Странно. Ничего не помню.
2: Так, это точно было видение от Господа.
0: Почему так говоришь?
2: Потому что Господь открывает нам лишь столько, сколько мы готовы принять. Так?
0: Точно. Так и есть.
3: Свободная FM. Твое

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Иисус воскрес! Его здесь нет, Он воскрес! И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Евангелие от Луки, 24 глава, 6 и 11 стихи. Какая потрясающая новость! Но какой была реакция? Пустые слова? И сегодня точно так же реагируют многие. Когда женщины рассказали ученикам о том, что узнали, не поверили именно ученики, а не неверующие. Но давайте представим их положение. 3 дня назад распяли Господа и Учителя, на которого они возлагали все свои надежды. Они думали, что Иисус станет править как их Мессия, а сейчас оказалось, что победили его враги. Неужели они, ученики, зря провели с ним эти 3 года, полные лишений? Неужели все действительно закончилось? Однако женщины сказали, что эта весть была возвещена другими свидетелями, ангелами. Так что, похоже, все было достоверно. И апостол Петр побежал к гробнице. Она действительно была пуста, как и говорили женщины. Затем он встретил воскресшего Господа, от которого отрекся 2 днями ранее. Теперь у него была возможность все с ним обсудить. Эта встреча освободила его совесть от гнетущего бремени и успокоила его. Спустя несколько недель уже не было ни тени сомнения. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.
3: Ты родился в глуши лихих подмосковных квартир. Твой родитель ходил за тобою, как конвоир. Ты за тумбочкой ныкал помятый союз Аполлон. Одноклассники тебя называли шпион. Ты был так неспортивен, ты шаркал, как будто старик. Ты листал на помойках страницы оставленных книг. На работе считали, что ты типа немного того. И однажды среди мусорных баков ты встретил его.

И ты немногое понял, но главному все-таки внял. И в субботу в 15:00 ты вошел в этот зал. Там в сияющем свете раздолбанных прожекторов

Твой приятель Виталий был странен и длинноволос. Ты пришел к нему, чтобы задать ему свой вопрос. И он ответил: я понимаю, о чем ты, старик. И протянул тебе стопку зачитанных правильных книг. И ты читал 3 недели, но все-таки мало извлек. Ведь ты не был из

Этим утром ты очнулся в подвале на битом стекле. Ты был как человек, положенный заживо в склеп. Вдруг ты понял, что рядом с тобой есть кто-то живой. Он взвалил тебя на спину и потащил за собой. Он тебя поднимал по разбитым ступеням наверх. Он тебя поднимал из подвала под утренний снег. Как будто ты был сопливый пацан, и он твой отец. На его голове ты увидел терновый венец. Ты очнулся, когда ты почти что вернулся домой. Ты почувствовал, в воздухе пахнет скорой весной. А потом, поднимайся, отчитывает

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Все из того, что дал мне Отец мой, придет ко мне. И того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон. Ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня. Ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить в последний день. Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Многие верующие сильно обижаются, когда атеисты требуют от них свернуть гору. Мол, не царское это дело гор двигать. Пойду-ка я лучше поразбираю, как именно богословие отличается от теологии, что лучше, апофатическое или катафатическое богословие, и в чем истинная природа Троицы. Тем временем за простым и наивным тезисом «веришь-докажи», за привычным троллингом агностиков и атеистов скрывается реальная духовная жажда. Та самая жажда увидеть свет вечной жизни на лице другого человека, чтобы поверить. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Послание Иакова, глава 2, стихи 17-18. В переводе на русские реалии это звучало бы: «Я тут елки от вырубки спасаю, политзаключенных защищаю, с коррупцией борюсь, а вы только свечки ставите и о логосе треплетесь». По-моему, обсуждать что-то дальше простых евангельских принципов – это натурально роскошь, пока эти принципы разделяют считанные проценты окружающих тебя людей, а воплощают иногда люди, совершенно далекие от христианства. Прежде всего, важно определиться с тем, как действовать, а не как думать. Как эффективно сдвигать горы, а не как правильно составлять молитвословы. Иисус поражал последователей тем, что говорил как власть имеющие, а не как книжник и фарисей. И те, кто упрекают верующих, что они не сдвигают горы, тысячу раз правы. Вокруг нас безработица, наркомания, коррупция, алкоголизм. Глядя на это, многие люди уезжают за границу. Может ли верующий сдвинуть хоть на миллиметр гору, которая закрывает от нас, к примеру, светлое будущее России? Может ли вера сделать этот огромный участок бездорожной суши снова знаменем народов, носителем великой идеи и великих прорывов? Вот тут и проверяется, есть ли вера с горчичное зерно. Практика, критерий

0: человеческое тело Христа после Вознесения? И является ли природа Марии божественной или человеческой? Но пока все эти рассуждения сами по себе такие возвышенные и важные, абсолютно бессмысленны. Конечно, для практикующего христианина, а не для историка церкви или библеиста, который вообще-то может быть и неверующим. Потому что у всех нас ограниченное число часов в сутках. И если то, что находилось на периферии области добра, смещается в центр внимания, то главное в христианстве внезапно оказывается на периферии. И если для счастливого постмодерниста все темы равны, как повод для бла-бла-бла, то у верующего, мне кажется, должна быть в голове иерархия. Митрополит Антоний Сурожский предлагает простой критерий отделения важной истины от неважной. Подумайте, готовы ли вы за эту истину умереть? Если кто-то готов до смерти настаивать на том, что Дух Святой исходит только от Отца, а не от Отца и Сына одновременно, значит, эта тема стоит обсуждения. Если нет, то достаем бритву Оккама и переходим к более важным проблемам. Потому что горы не ждут. Когда сороконожка думает, какой ногой ступать, она спотыкается. И дьявол с удовольствием слушает наши рассуждения. И хотел бы, чтобы христиане подольше обсуждали всякие богословские проблемы, не мешая ему действовать.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Воронкова Ольга. Торопитесь примириться с Богом, торопитесь к Господу прийти. Может, завтра жизнь твоя без Бога оборвется вдруг на полпути. Может, завтра не увидишь света, не увидишь неба над собой. Прелести закатов и рассветов, жизнь закончится, уйдешь ты в мир иной. В вечности где будешь? Ты подумал? Все реально, ад там есть и рай. Вседержитель все придумал мудро, людям же дал выбор. Выбирай. Если выбираешь жизнь земную и не веришь в Божию любовь, и не хочешь слушать весть благую, что Христос, Спаситель, нам принес, то закрыты будут двери рая для тебя, не повернуть назад. Жизнь закончится, твоя земная, Божий суд направит тебя в ад. И пока идешь земной дорогой, пред тобой открыты все пути, время есть. Ты примирился с Богом? Господу Христу успел прийти?
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Притчи Соломона.
1: Сын мой, не отвергай наказания Господнего и не злись на его укор. Ведь Господь наказывает того, кого любит, как отец сына, который ему угоден.
2: Свободное радио.

0: Привет, дорогие! Вы здесь, я здесь. И кажется, нам вместе вращать сегодня эту землю. Не знаю ваших планов, не уверена, что уполномочена раздавать советы, но знаете что? Пусть сегодня сбудется лучшее из возможного.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.